Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Сколько татуировок тебе нужно, чтобы быть крутым?
1: Сколько грустных детей, бредущих в школу, ты увидишь этой осенью?
2: Сколько сил нужно барабанщику, чтобы отыграть двухчасовой концерт?
1: Ответ один.
3: Максимум!
4: Да!

новом часе ты услышишь «Three Doors Down». ZZ Top.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

каждом ритме. В каждом слове. В каждом звуке. Максимум. Радио.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
7: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
9: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
2: О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
3: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений?
4: Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути.
5: Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

новом часе на максимум. Green Day. AC/DC.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

все это максимум.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: ООО «Капибара».
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. ООО «Хедхантер», Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
1: В Москве 7 часов утра.

0: Доброе утро, здравствуйте!
1: Здорово, здорово!
0: В эфире утреннее шоу «Радио Максимум». Чё кого? Какие дела, друзья? Температурка воздуха в Москве и Московской области. Плюс 9 градусов, солнце не предвидится в ближайшее время. Погода такая облачная, осенняя. Но нам ли не привыкать к такой погоде?
1: Да привыкнем к любому.
0: Конечно.
1: Варианту.
0: Привыкли же мы к эксперту в области знаков регулировщика Дмитрию Шиманскому.
1: А, это да. Готовлюсь все-таки к экзамену в ГАИ до сих пор.
0: Когда что уже сдашь-то его, боже
1: мой? В эти выходные проходил тестовые экзамены в специальном приложении.
0: А тестовый экзамен на тестовый экзамен был?
1: Был, естественно. Но вот там регулировщик, конечно, вроде ты начинаешь понимать что-то, а потом забываешь. И стишок я, оказывается, есть, наткнулся на один. Попробуй продолжить каждую фразу.
0: Так.
1: Значит, палка вверх устремлена, всем стоять велит
0: она.
1: Она. Если палка смотрит вправо, ехать не имеешь
0: права.
1: Если палка смотрит в рот, делай.
0: Ну, извини, я утром не могу такие
1: правый
0: вещи.
1: Поворот, дружочек.
0: Понял тебя,
1: если палка смотрит влево, проезжай как королева, а вот дальше самое жесткое.
0: Интересно, кто это придумал? Какие
1: голые
0: люди?
1: Грудь и спина, для водителя стена.
0: Стоп, кто голый?
1: Получается,
0: регулировщик голый.
1: Выходит так.
0: Слушай, ну если едешь и на дороге голый регулировщик, значит что-то не то.
1: Значит, вверх
0: значит,
1: стоит
0: возможно,
1: она.
0: Значит, возможно, он и не регулировщик вовсе.
1: Вовсе, да.
0: А какой-нибудь сумасшедший человек.
1: А Чеки Бой на Хэттерсе был такой.
0: Да, друзья, ходил на день рождения группы. 10-летний юбилей они отмечали совместно со студией Артемия Лебедева. Ну, круто было. Столько старых друзей и знакомых встретил. Там попели, поели, потанцевали. Даже хотел ковер у них стыбрить, как красивый.
1: Ну, хотел и хотел.
0: Но в итоге украл две пластинки, одну себе, другую Шиманскую.
1: Украл,
0: подарил.
1: Украл.
0: Да. Будет слушать теперь Синего Боярского. Ну, а мы сегодня что будем? Будем с вами разыгрывать рамку для автомобильного номера. Наконец-таки, практически всю неделю она у нас будет в этом факте. Также автовопрос. Тему будем раскатывать, аудиоконкурс замучивать.
1: Ну, крутота полнейшая по музыке. Все подобрано идеально. Гориллаз будет, Red Hot Chili Peppers будет, Пласибо будет, будет Бон Джой, будет The Rasmus.
0: Круто, мощно, громко. Понеслась!

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Шуманский.
1: 7:10 утра.
2: Голосист хорош. Бон
1: Джови, да, хорош. Living on a Prayer. Не менее хороша будет и чновость.
0: Чновость на радио Максимум.
1: Наконец-то, друзья, пришла моя неделя рассказывать чновости. И тут прям с утра пораньше чновость под хэштегом «туалетная тревожность». Да, да, и еще раз, да. Эпидемия туалетной тревожности массово накрыла зумеров, пишут психологи. Я бы даже сказал, не пишут, они бьют тревогу.
2: Тревожатся?
1: Да, людям просто-напросто боятся выходить из дома из-за одной только мысли, что им резко захочется в туалет, а его не окажется рядом. Ну, согласись, всякое бывало.
2: Ну,
1: в этой
2: вот
1: жизни.
2: Надо в голове выстраивать карту.
1: Мы миллениалы, если нас так можно назвать, проходили и через такое.
2: Карту клозет вашего города надо иметь в голове.
1: Именно так. Многие заранее строят маршруты через уборные, которых не так много попадает по пути на работу, в школу или куда там еще. Порой даже одна только мысль о выходе на улицу может провоцировать, я извиняюсь за выражение, диарею, сообщают специалисты по диарее. Ну что я могу сказать? Из всех видов тревожности, дорогие друзья, это, пожалуй, самое страшное. Даже пока читал эту новость, меня уже, знаешь, шпингалеты начали трещать.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуманский.
1: Папа Роуч, Between Angels and Insects. 7:18 утра, ребята. Ну что, мы хотим вам предложить вернуться к тому, с чего начиналось утреннее шоу с Чаком и Шуманским, с рамки для автомобильного номера.
2: Да, вот мало кто знает, как выглядело самое начало.
1: Начало рамки.
2: И утреннее шоу было создано только ради розыгрыша рамки. И длилось оно когда-то не более 5 минут. Самое короткое шоу.
1: Ну, очень маленькое, да.
2: Вокруг этого розыгрыша потом начали уже добавляться разные рубрики.
1: Песни появляться начали.
2: Песни, да. Вообще, и построили радиостанцию для этого. Вот так из одного маленького зернышка.
1: Это когда Шуманский читает сказку перед сном, знаешь?
2: Ну, когда еще содержание слабо, знаешь?
1: Да, да.
2: Поэтому тот, кто...
1: Придумаешь на ходу, как мы
2: батя хочет прикоснуться. Знаешь, когда сдуваться все начнет, все тоже придет только к ватафакту.
1: Ты про воздушный шар?
2: Да, но рано или поздно живет. Как вселенная расширяется, сужается, расширяется, сужается.
1: Я думаю, что мы не доживем до этого момента, когда она сузится настолько, что кончится утреннее шоу на радио Максим. А пока, дорогие друзья, предлагаю всем вместе окунуться в прекрасный мир под названием вот факт, где мы разыграем рамку для автомобиля в номер. Куда прислать заявки? Специально обычный мужчина прямо сейчас вам расскажет.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: операторов Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
4: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
8: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
10: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
11: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
12: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и...

0: многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: Foo Fighters.
2: Трек прям как будто вот
1: расчекрыжил, да?
2: Идеально заходит вот в этот вот джингл Чака Шуманского.
1: А ну-ка.
2: Утреннее шоу.
1: А, он уже был.
2: Да.
1: Друзья, сейчас не менее крутой джингл называется «Вот это факты», мы играем.
0: Вот это факт. На радио.
1: В этом джингле, кстати, очень классная басу.
2: Да, да, там все рассчитано.
1: Играет ли на бас-гитаре Александр, мы не знаем, но мы знаем, что он хочет рампу. Доброе утро, Александр.
3: Доброе утро.
2: Ну, ты бодр, кстати, хочу сказать.
1: Рассказывай, рассказывай, как ты?
3: Ничего, нахожусь в дороге.
1: Так.
3: Трасса на Камышин, идеальная трасса. Вот под радио «Максимум» в 5 утра я выехал. Позитивное настроение.
1: Какой ты молодец.
3: Спасибо вам, ребята.
2: А вот мы и дожили.
1: Все рассказал.
2: Когда человек говорит «идеальная трасса», представляешь?
1: На Камышин.
2: Да, это Камышин. То есть там покрытие хорошее, да?
3: Покрытие отличное.
2: Слушай, ну
1: какие
2: вот
1: молодцы,
2: тебе,
1: ребята.
2: А я слышал, что, кстати, за последние годы прям подтянули немножечко асфальтовые вот эти дороги, там тут

0: сюдым, улучшение инфраструктуры радует. Ну и, соответственно, рамочки красивые должны на таких дорогах тоже появляться.
1: Согласен.
0: Давай сейчас рубиться в жестком фотофакт. Тебе будет предложено три факта, два из них реальные, один выдуманный. Сегодня мы играем в честь Дня Лилии.
1: О, Лилия как имя или Лилия как цветок?
0: Лилия как цветок.
1: Лилия. Есть ли у тебя хоть одна знакомая с именем Лилия, Александр?
2: Может быть, сейчас так сразу не скажу.
0: Пу-пу. Начал рыться в записной книжке.
1: Да, сейчас посмотрим.
0: Хорошо, давай, три факта об этом цветке прямо сейчас. Special for you, погнали. Факт номер один. Лилии смертельно ядовиты для кошек. Факт номер два. Лилия – основа символа королей Франции.
1: Так.
0: И третий факт. Лилия – это самое молодое культивируемое растение.
1: Ага, вот такие вот факты, дорогой Александр, у нас для тебя приготовлены были на сегодня. Давай думать, что неправда.
2: Ну, интересные, конечно, факты.
1: Конечно.
2: Я думаю, что факт номер один. Кошки вообще чувствительны к растениям. Возможно, лилия тоже их может немножко подломить.
1: Может быть.
0: Далее. Лилия – основа символа короля Франции. И это самое молодое растение, которое культивируется человеком.
2: Я думаю, что все-таки первый факт.
1: Он про то, что лилия смертельна для кошки. Да, то есть это неправда.
0: Да, то есть кошки спокойно могут жрать лилии в любых количествах?
1: Ты не говорил про жрать ничего. Ты говорил просто смертельно.
0: Ну давай. Интересный заход.
1: Интересный заход.
2: Можем еще подумать.
1: Можем подумать, но время кончилось, поэтому давай быстро.
2: Давай, флёр де лис, возможно, это я просто изучал французский язык, может быть, это является символом Франции.
0: Ты не забыл, что мы выбираем не соответствующий действительности факт?
1: А он не знал.
2: Тогда давайте третий факт. Он недействителен.
1: Какой ты хитрый человек, Александр. Он взял так, как будто... так это вы имели в виду.
0: А ты слышишь, у него голос не трясется, правда, дорога ровная.
1: Дорога
0: идеально.
1: Ровная, действительно. Возможно, он
2: летит. Я, кстати, на аварийке пристегнут.
0: Молодчинка.
2: На обочине, все как
0: положено. Красавчик, а лучший. Ты на обочине, ты за пределами линии?
2: Конечно.
0: Молодец.
1: Пошли билеты по ПДД. Не зря он
0: начал. Но сейчас окажется, что он слева.
1: Стою на слева.
0: Значит, действительно, лилия очень опасна для кошек. Не просто сами цветки и стебли, а даже вода, в которой они стояли, если в вазе были, например. Далее, да, флёр де лис, лилия, основа символа королей Франции. Стилизованное изображение трех лилий, главный геральдический символ королевской Франции на протяжении почти тысячи лет.
1: Так и есть.
0: И по поводу того, что это самое молодое, наоборот, это древнейший культурный цветок в истории человечества.
1: Вокруг лилии все и строилось.
0: Непрерывно выращивается более 4000 лет.
1: Ребята, давайте поаплодируем Александру.
0: Ура!
1: Он выжил в этом вот факте и выиграл рамку для автомобиля в номере. Мы тебя поздравляем, спасибо тебе большое. Хорошей тебе дальше дороги. Как у вас там говорят, ни гвоздя, ни жезла. Ну и финальный вопрос.
0: А вот я, как человек, который теперь знает правила, хочу тебя спросить, сколько на самом деле правил ты фоном нарушаешь, сам о том не зная?
2: Максимум!
3: Да! Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
6: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
7: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и друзья. других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
8: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
9: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
10: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
11: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
12: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
14: ООО «А7». УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования прайринга ФЭД-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
15: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: В эфире.
1: Утреннее шоу на радио Максимум. Всем здравствуйте, доброе утро. Чака Шиманский.
0: Hello.
1: Вот немножко вздремнули с Дмитрием, но хорошо, что будильник вовремя прозвенел. А это будильник нас, он приглашает к автовопросу, конечно.
2: Автовопрос. Вопрос на радио Максимум.
3: Тревожная ж новостина попалась на глаза. Москвичка лишилась своего Порше почти так. за 10 миллионов рублей из-за того, что тот находился в базе Интерпола.
1: А, интересно, что это за база?
3: Хочется где, проверить,
1: где она находится.
3: Ничего ли моего там нет, да, соответственно?
1: Да, нет ли там
3: девушка сведения. Приобрела иномарку в Санкт-Петербурге.
1: Так.
3: В 2024 году на машину потратил не менее, почти 10 лямов.
1: Угу.
3: В сентябре 26-го, когда москвичка ехала по Тверской улице, ее остановили, пробили номер и выяснилось, что она разыскивается Интерпол.
1: Интерпол. Это так по-кинематографичному? Да,
3: да, действительно, звучит как-то совершенно не из реальной жизни. Ваш как будто.
1: Машина в розыске в Интерполе.
3: Но автовопрос такой, а бывало ли у вас такое, что вашу машину кто-то забирал?
1: Забирал вашу машину. Кто может забрать?
3: Родственники.
1: Ну, кроме,
3: например.
1: Кроме Интерпола, да, есть еще какие-то серьезные
3: конечно
1: организации,
3: же.
1: Типа родственники, да.
3: Ну, давайте отвечайте тогда.
1: 8-926-007-137, пишите в мессенджер, Максим, будем читать.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: шоу «Чак и Шуманский».
1: Реально большая рыба. Real Big Fish, take on me. Ребята, у нас история о том, как вашу машину кто-то забирал. Вы нам присылали в мессенджер Макс. Ну что, да приветули, Чук и Шум.
2: Приветули, Чук и Шум.
1: Бывшая жена забрала половину машины. Очень обидно. Но половина-то осталась.
2: Половина машин тоже неплохо.
1: Много, кстати, историй про бывшую жену, которая забрала и стукнула 3 раза. Еще я виноват остался, не
2: Жуть.
1: Знаю, как они это делают. Жены, вы че, бывшие?
2: А даже. Может специально, кстати.
1: Ну, может быть, скорее всего, так
2: Игорь
1: и есть.
2: Пишет, что его машины нет в базе Интерпола. Она такая старая, что тогда еще не был Интерпол, только в утиль.
1: Тогда был этот самый Скотланд Ярд. Или как он там называется.
2: Тот случай, когда иметь суперстарую тачку даже выгоднее. У Алексея, соседа по даче, банк забрал Ford Focus, который совершенно легально купил в автосалоне через автоподборщик. Оказалось, что предыдущий хозяин, юрлицо, не платил кредиты и крепко задолжал банкам, вот а машина же. Была при этом в залоге.
1: Если что, могу сказать, вот так фокус.
2: Вот так фокус.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это музыка «Макс».

0: все это максимум.
1: 120 чашек горячего кофе, 15 уютных пледов, неделя в лучшей бане города. Нет, это не радикальные способы согреться с приходом осенних холодов. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.

0: жить.
1: Ноль плюс.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. Ноль плюс.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
8: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
7: И все?
8: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
7: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
8: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
9: О, Капибара.
10: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
12: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
13: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

А в следующем часе мы с вами дружно вспоминаем молодость под The Killers When You Were Young. Говорим немножко о бабле с AC/DC Money Talks. Завтракаем целым миром вместе с Jimmy Eat World. И пытаемся все-таки врубиться в вокал нового лидера группы Linkin Park вместе под песню From the Bottom.

0: Доброе утро, здравствуйте, друзья.
1: Hello.
0: В эфире Чака Шуманский. Это утреннее шоу на радио Максимум. Плюс 10 градусов сегодня в Москве и Московской области. Пасмурно, да, слабый дождь будет с 10 часов утра до 12. Но эту неприятность мы переживем.
1: Ну и поднимаем, конечно же, мы тему часа. Вы будете писать сообщения, мы будем их читать. И на выходных прям-таки обрушились на нас ржачные новости о некой девушке, которая очень странным образом готовит. Одно из сообщений было, что она готовит яйцо, варит его методом дыхания на него.
0: Так сильно дышала?
1: Да, 20 с чем-то тысяч выдохов пришлось сделать, чтобы его сварить.
0: Нет, это реально?
1: Да, но прикольнее всего от нее же новость о том, что она приготовила курицу методом шлепков.
0: А, да, тоже, 23 тысячи раз она отшлепала курицу.
1: 23 тысячи 34 раза.
0: А как это можно? Я просто не понимаю, как это работает.
1: Трение. И тепло, конечно.
0: Да, серьезно?
1: Волокна трутся друг об друга, и получается, что такая более вареный вариант курицы.
0: Не, а что в этот момент произошло с рукой, мне вопрос.
1: О, кстати, тоже приготовилась равномерно, скорее всего.
0: Да.
1: Слушайте, ну и, наверное, пора бы взять это за основу сегодняшней темы. И раз речь уйдет о шлепках, то, конечно, это речь о наказаниях. Исправление и наказание. Тема такая у нас сегодня.
0: Хорошо.
1: Вы будете рассказывать, когда небольшое, уютное, стильное наказание только помогло вам. Стоило вам один единственный раз нарваться на контролера в электричке, как вы навсегда перестали ездить зайцем. Учитель заставил вас 100 раз написать на доске «Я не буду списывать», после чего у вас выработался идеальный почерк. А может быть, ваша профессиональная эффективность резко выросла, когда начальство стало отправлять провинившихся сотрудников на беседы с недовольными клиентами?
0: Вот такая вот интересная у нас сегодня тема с вами, друзья. Поэтому 8926-007-1037. Я напоминаю, что вы можете писать там в мессенджер Макс, также комментировать в группе «Радио Максимум ВКонтакте», делиться историями о том, как некое наказание смогло реально простимулировать вас.

0: сегодня, кстати, свой день рождения отмечает более ранний альбом Depeche Mode, Speak and Spell, в 81 году вышел. Там была I Just Can't Get Enough, помнишь?
1: I Just Can't Get Enough.
2: Утреннее шоу Чак и Шуманский.
1: Конечно, помню, дорогие друзья.
0: И во что это все вылилось?
1: Вылилось это все в просто невероятную легендарную группу Depeche Mode. А сегодня, кстати, еще и день учителя некоторые отмечают. Хороший повод вспомнить своих преподавателей и сказать им спасибо, дорогие преподаватели, что вы сделали из меня настоящего человека. И, возможно, эти преподаватели, а у всех разные, да, способ преподавания, кто-то применял и рукаской по рукам бил, да, кто-то в угол ставил.
0: Кто-то просто унижал морально.
1: Кто-то заставлял вонючей тряпкой, ну и так далее. Да, каждый...
0: В рот.
1: Ну, Дима, ну, что у тебя сразу в рот да в рот?
0: Ты подумал, если бы я был учителем?
1: Ну, ты, скорее всего, да. Ну, так вот, да. На чем мы остановились? Исправление наказания. История о том, как некое наказание смогло реально простимулировать вас и ваших знакомых. И Игорь рассказывает историю, как владелец фирмы очень любит раздавать всем своим сотрудникам люлей. И эти люля у него всегда с собой, свежий, с пылу, жару, и на всех хватает. Отбил, заразу, любовь к восточной кухне напрочь. Не знаю, что в этой истории правда, а что ложь, но прозвучала она неплохо.
0: Но всегда же есть кнут and pranic, правильно?
1: Pranic.
0: При воспитательной работе.
1: Original pranic.
0: Да, но сегодня только про кнут. Алена вспоминает, как по глупости своей и распоряжению мастера однажды сходила в соседний цех кое-что покрасить. Потом оказалось, что не имеет на это права без сопровождения вышестоящего руководителя.
1: И тут
0: он ругался. Я зачем-то, говорит, огрызалась. Все пострадали, причастные ко всему вот этому. До сих пор не знаю, кто нас сдал. Ну а где педагогический результат вот этого, понимаете...
1: Процесса,
0: да. То есть к чему он вас в итоге простимулировал?
1: Мы хотели бы об этом поговорить, да, что это наказание, оно не просто случилось, а привело к чему-то хорошему.
0: Важен эффект, конечно же.
1: Важен эффект, друзья. Вот, например, Вася Камушкин, помню, в 7 классе приволок домой 2-3 даже двойки. И мама в пятницу вечером проверила дневник. Свежекупленная денди на моих глазах была растоптана в пыль.
0: Ауч!
1: Не изведена до атомов. Хорошо, что меня самого не разложили до холодца. Школа закончилась золотой медалью. Пам-пам. Вот тебе, пожалуйста, результат налицо.
0: Образцовое сообщение.
1: От образцового слушателя Радио Максимум.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама.
1: Есть два типа людей. Одни говорят:
2: «Смотри у меня!»
1: А другие:
3: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр».
1: Первые живут в стрессе. Вторые в событии на Мосфильмовской. Парк «Квартал события». Старт продаж видовых квартир. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: эту песню. Мы сегодня говорим про наказание и исправление. Делитесь историями о том, как некое наказание смогло реально простимулировать вас или кого-то из ваших знакомых.
1: Классия так в первом, пишет нам Вадюха.
0: Вадюха,
1: батя,
0: здорово.
1: Батя пропалил, вернее, меня кто-то сдал, что я, говорит, и покуриваю.
0: Покуриваю.
1: Посадил меня перед собой и заставил одну за одной.
0: Ну, это старый полпачки. Так.
1: И было это, как назло, еще и в день рождения. Так что все, говорит, съеденные ништяки были благополучно выложены в клозет.
0: Ага.
1: Не курил потом до 4 класса.
0: Всего?
1: Продержался.
0: А знаешь почему? Потому что всего полпачки батя дал. Дал бы целую, он бы,
1: до 8 продержался.
0: До 8 продержался, а может быть и дольше. Да. Не, ну против курения нужно принимать самые отъявленные и страшные меры. Я так считаю, как бывший курильщик, проклинаю всех соседей, которые у меня курят.
1: Жуть.
0: А так получилось, что квартиры, и значит, снизу бабка курит. Слева.
1: Трубку, походу.
0: Слева бабки какие-то чмыри курят. Через балкон тоже какой-то...
1: Хмыри.
0: Хмырина. Здесь такое ощущение, что просто квартиру всех все равно вложили курить. Еще и на лестничной площадке тоже все курят. И когда ты не куришь, ну, это совершенно по-новому ощущается, когда, ну, реально идет эта коптерка какая-то жесткая. Не, я сам курил. Я прекрасно знаю, что это как бы без этого никак. Ну, ребята.
1: Без этого как раз как? Ты уже это знаешь.
0: Я знаю, но в итоге ты как бы...
1: Итоге,
0: когда
1: что?
0: Хочется...
1: Снимаешь на видеокамеру этих соседей, когда курят на личной клетке.
0: Я говорю, у меня фиксируешь
1: нарушение.
0: Пленки не хватит, чтобы все как снять. Не, хорошо, тех, кого на лестнице мы сняли, доставили в отделение.
1: Из водного пистолета. Пиу-пиу-пиу.
0: Оштрафовали. Что делать с теми, которые курят в квартирах?
1: А им тоже нельзя по закону, если они нарушают твой покой своим курением.
0: То есть всех оштрафовать.
1: Всех жестко, и все деньги тебе.
0: Блин, как круто. Да нет, участковый же заберет. Или нет, или куда они отправляются?
1: Деньги-то?
0: Деньги. А деньги? Где?
1: Вообще, на самом деле, нужно вводить систему поощрений. Кто сдал, тот получает, соответственно.
0: Как с самокатчиками.
1: Именно, да. Мы вас за прослушанную рекламу поощряем тем, что после нее вы услышите ACDC, а потом Linkin Park.
2: Реклама.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел авто в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.

0: Домру Вейв. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Домру Вейв. Заказывайте на dom.ru.
1: Вейв от английского лома. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, на Борделис. Кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770 на 15-56-68. Москва. Улица Тимирова, улица 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Алло, ну, как там с бизнесом?
10: Что? Вы кому звоните?
9: Твоему бизнесу звоню.
10: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отчетов.

0: мобильных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант – 20 лет доверия.
2: АО Кордиант, НН760-115-09.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: и Шуманский.
1: Linkin Park и их новый вокалист, как сказал чуть ранее Шуманский, она же вокалистка.
2: А так from... годы-то идут, она уже не новая.
1: Годы идут, и она станет вокалистом когда-нибудь. Up from the bottom в эфире прямо сейчас. Чновости.
0: Чновость на радио Максимум.
1: Я вот, знаешь, Дмитрий Николаевич на днях задумался о том, что многие люди лишены возможности работать на любимой работе.
2: Стопудово.
1: Ну, я бы даже сказал, что есть некоторые работы, они как бы были предназначены не для того, чтобы быть любимой. Это работа, которую нужно работать, чтобы... Ну, просто нужно работать, ее исполнять, эту работу,
2: просто
1: чтобы приносить
2: надо
1: пользу, да, другим людям и приносить себе деньги, чтобы себя прокормить. Это вот такая вот работа, она вообще никогда не должна приносить была пользу. Вот, например, психиатр. Как ты думаешь, может психиатр приносить пользу и удовольствие?
2: Я лично видел, как он приносит пользу людям, но насколько это профессия,
1: да,
2: в кайф, это большой вопрос, конечно.
1: Ну вот возьмем, например, женщину из Китая, 27 лет, зовут ее Лю Цзихань. Получила прекрасное образование, докторская степень по медицине, работает психиатром в престижном медицинском учреждении больницы Джухая. Но... Блин, 31 год, 53 года, она увольняется из больницы, говорит, все, не нужна мне ваша психиатрия, я хочу разносить еду и петь в пабах. Вот такая вот.
2: Кстати, теперь... это кардинальное изменение вообще.
1: Это максимально вообще другое. Это северный полюс и южный полюс. Да, она говорит, мне там не нравится жесткий рабочий график и ежедневный стресс на этом психиатрии. Другое дело в паб. Приходишь, веселые люди, владельцы ресторанов, вот этих же пабы, уличные киоски, она с ними общается. Она говорит, несмотря на то, что больших денег они не получают, отличается повышенным оптимизмом,
2: так,
1: стойкостью к жизненным трудностям.

0: всем главное умение отвлекаться и расслабляться. Это те самые качества, которых вот этой самой Лю и не хватало на прошлой работе.
1: Для многих, кстати, поход в паб это и есть психотерапевтический сеанс.
0: Многие сейчас подумают, блин, я тоже хочу петь в пабах. Ребята, не пить, а петь в пабах.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
7: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 13+.
8: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: исправлений. Конечно же, сегодня все песни в эту тему, потому что у нас такая тема в этом часе. Вы делитесь историями о том, как некое наказание смогло реально вас простимулировать, и вы стали лучше.
1: Игорь сам себя наказывает финансово. В случае, если он совершил какой-то проступок в рамках семьи или работы, которая мешает ему расти дальше, как специалисту или просто как человеку, он отказывает себе в новых покупках и в радовании себя на протяжении примерно недели, а то и двух. Таким образом, не было приобретена приставка.
0: Блин, как жалко-то.
1: Да, не
0: было. Что ж такое нужно было натворить, чтобы тебе приставку сам
1: себе. Ну, взял ты, например, вот пообещал что-нибудь кому-нибудь сделать.
0: Mm-hmm. И не сделал, выполнил, да. И сам же себе приставку не купил.
1: Причем, если самостоятельно себя таким образом ведь не наказывать, тебя накажет супруга, например. Скажет, ты вот обещал мойщик окон электрический купить.
0: Сволочь
1: такая.
0: Почему не купил?
1: Да, какого черта. В общем, интересный ход. Кстати, ну, то есть самоограничение для саможедисциплинирования.
0: Ну и, конечно, музыка как наказание — это то, что нужно. Ярослав пишет, вспоминал он командное наказание. Наша команда плохо. Вот прям из рук вон плохо отыграла игру в волейбол. И по решению капитана команды в раздевалке мы все радостно слушали хит Ольги Бузовой. Ярослав, города Санкт-Петербурга. Какой именно из хитов Ольги Бузовой, он не уточняет, но я думаю, что любой, потому что все они, конечно, чудовищны.
1: А почему слово «хит» здесь употребляется?
0: Ну, потому что людям нравится такое.
1: Хорошо, ладненько,
0: это тебе не за «Killers» в
1: Уорьянге,
0: извиняюсь.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: жить.
1: 0+.
2: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: ООО «Капибара».
5: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГН 127-392-44741, 16+.
7: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
8: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
9: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
10: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
11: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений?
12: Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути.
13: Подробнее о бонусах и скидках на авито.ру. Возрастное ограничение 12+.
14: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
15: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
16: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю.

0: Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Неубиваемые The Rolling Stones на радио Максимум. Песня про Стаса, видимо, какая-то. Зато после них в следующем часе Kaiser Chiefs, Ruby, Rebel Yell, Billy Idol. Красавчик, собственно, любим его и помним. Сразу после него Sunrise Avenue, Forever Yours. Ну и медлякова, так сказать, размеренный, но кан.

0: Всем добрейшего, бодрейшего. Hello. В эфире Чак и Шуманский. Это утреннее шоу на радио Максимум. Все еще осень, друзья, 5 октября, плюс 10 градусов, пасмурно, слабый дождичек с 11 часов утра до 12.
1: Ну, конечно, обходить стороной пробки московские тоже совершенно невыносимо, но могу сказать, что сегодня есть где привстать на 4 балла, я бы так сказал. И глядя на мой...
0: Привстал на 4 балла.
1: Я бы сегодня не сунулся, честно говоря, на машине, потому что пробка, она чем хороша? Видно перспективку. И встанет посильнее. Вот взять, например, Новую Ригу. Она раньше стояла до МКАДа, а сейчас она дальше стоит на протяжении почти всего проспекта Маршала Жукова. А это, я вам хочу сказать, добрые старые 40 минут примерно.
0: Маршальская пробка такая.
1: Да.
0: Друзья, у нас сегодня с вами праздник, который мы не можем пропустить. Это День Учителя. Мы всех учителей поздравляем. Вот когда в школе любили вот так хором всех поздравлять.
1: Но не всегда главный учитель по жизни — это прям учитель в прямом смысле слова.
0: Да, да. Хочется вот сегодня пообщаться в этом часе на тему того, кто или кого вы считаете своим учителем по жизни. Может быть, это кто-то за гаражами. Может быть, это какой-то один из ваших начальников. Может, это кто-то из ваших друзей. Может быть, это мама. Может быть, теща. Может быть, кто угодно. Может быть, даже собака вашему учителю.
1: Хорошая тема.
0: Расскажите, как и чему они вас научили. 8-9-2-6-0-0-7-103-7 в мессенджер Макс.
1: Кто главный учитель? Ждем ваших сообщений.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Тема нашего часа прямо здесь и сейчас. Надежда напишет: «Привет, парни, хочу поздравить всех учителей, Инну Александровну, Наталью Александровну, Наталью Леонидовну с праздником». Ну, это не все, это всего лишь три учителя, но пусть будет так. Спасибо, что открыли путь в мир кулинарии и кондитерского искусства. Также хочу сказать огромное спасибо Константину Михайлову за мир техники речи, что поменял мою жизнь навсегда. Ты посмотри, да, что творит этот Константин Михайлов.
3: Так радостно вообще слышать добрые слова в адрес учителей, потому что не у всех встречи с ними вспоминается как лучшее событие.
2: Так, можете сказать, это не просто учителя, она же поздравляет и учителей по кулинарии и кондитерскому искусству.
3: Да, это вообще кайф.
2: Это не школьные, это люди, которые научили ее взбивать гоголь-моголь, это люди, которые научили ее правильно чистить рыбу, это люди, которые научили ее, в конце концов, делать чихахбилли.
3: Ну а вот встреча, помнишь, твоя встреча с моим учителем по мотомастерству Сереженькой?
2: Да, чудовищно было.
3: Чудовищно, но в то же время
2: весело.
3: Могу сказать, что у него уникальная система преподавания. Обучение. Его как будто бы
2: в стихах.
3: Нет, его как будто бы нет.
2: Так.
3: Но
2: деньги он берет. Деньги,
3: но в итоге получается. То есть это тоже уникальная история. Не навязывать.
2: Дело в том, что ты еще прилежный ученик. Ты сам кого хочешь научишь. Понимаешь, когда ты учишь такого человека, как ты, такую глыбу, как Дмитрий Николаевич Шуманский.
3: Потому что навешен ярлык эксперта в области.
2: Вы вот не знаете, вот вы все выходные пили, гуляли, черт знает чем занимались, да? А Дмитрий Николаевич Шуманский учил билеты по правилам дорожного движения. И выучил их настолько сильно, что он знает, какой должен быть вопрос по ответам.
3: Я могу без картинки отвечать.
2: Без картинки. Итак, давай просто так, билет 13.
3: Нет, но билет 13, ну, это, давай. Смотри, билет 13, кстати, изобилует коварными подвопросами.
2: Вот.
3: Да.
2: Билет 13, ответ.
3: Но просто в нем 20 вопросов.
2: Нет, билет 13, ответ правильный.
3: Я сейчас вам расскажу про правила движения. Вот, у одного из слушателей, у Егора, Федор из дальнобойщиков научил всегда ставить машину на передачу. Это спасло мою бедную рабочую девятку, когда порвался тросик ручника. Спасибо им большое. А в то же время в ПДД в вопросе о том, на спуске, если машину оставляешь кратковременно, как нужно оставлять машину? Там правильный ответ только на ручнике.
2: Я могу добавить кое-что, что не все знают, что да, надо поставить машину на передачу, на ручник, но ничего этого не получится, машина все равно скатится в кювет, и если вы не скажете волшебные слова «йокардабабай».
3: Вот, видишь, как
2: учил Федор из дальнобойщиков.
3: Дополнительное образование на «Радио Максимум».
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, максимум Линкин Парк, максимум Рамштайн, максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и

0: Разбудили такие.
1: Сволочи.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
0: Green Day в эфире, а мы говорим про лучших учителей в вашей жизни. Не обязательно это учителя в школе, хотя они тоже молодцы. Главный лучший учитель Алексей пишет, что это необходимость. Если вдруг тебе вот что-то необходимо, это тебя чему-то научит.
3: Ну, это скорее мотиватор, наверное.
0: Ну да, я думаю, что чем тебе может необходимость? То, что тебе необходимо, понятно, что необходимо.
3: Светлана пишет, что лучший учитель – это ее супруг. Не спешите, говорит, забрасывать меня всем, чем попало. Он у меня действительно очень умный, кандидат наук. Учусь у него упорству, потому что он ради какого-то одного небольшого открытия может несколько лет положить на стол науки. Смотрю на него, как вечерами сидит возле компьютера, не отвлекается ни на что, сосредоточенно смотрит в одну точку и все время думает. В отличие от меня, я думаю мало, но зато больше полезно в быту. Зато, когда он совершает то, чего он хотел все эти годы, радостно смотреть на его горящие глаза, преисполненные оптимизмом.
0: Прикольно. Сидишь, смотришь в одну точку, а на самом деле открытие.
3: Самое обидное, вот если ты ученый, и ты сидел, думал, чуть-чуть вот миллиметр не додумал, закончился, а следующий уже прошел вот этот микроскопический 1 метр до открытия.
0: Уже Нобелевскую премию получил за тебя и в смокинге получил это самое.
3: Как-то это несправедливо, конечно.
0: Да, да, еще раз. Ну, такова наука, такова, как это называется, забыл. Понимаете, насколько я далек от этих вещей?
3: Сейчас будем сидеть.
0: Мой учитель по жизни, пишет Вася, та самая секретная родительская видеокассета. Сэндвич, кулак и горячие струи. Знаем.
3: В зависимости от фильма, потому что были варианты.
0: Слушали, знаем.
3: Так, надо все обдумать.
0: Нет, там можно было нагнуться на что угодно. У всех разные были вкусы.
3: Перерыв и там нужен.
0: Небольшой.
3: Небольшая реклама.
0: Небольшой, но сильный.
3: Sunrise Avenue, потом ваш этот Ноакан.
2: Реклама. У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
9: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
10: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
11: Имеются противопоказания. Необходимо прокрасить.

0: проконсультироваться со специалистом.
1: Куда срочно перенести рабочие чаты?
2: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
3: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
4: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
5: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
4: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо поднывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Он мой номер один, моя половина.
11: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
12: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
13: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: На Кукан, The Great Divide, 8-9-33, точнее. Друзья, почему так смешно? Не потому, что вот глупую шутку сказал и радуюсь, а потому что сейчас будет чиновость, которая вас всех, я надеюсь, порадует.
0: Чиновость на радио «Максимум».
1: Новость, конечно, гастрономическая, новость кулинарная, новость про еду, про людей, которые едят.

0: Вот, как люди едят, как они принимают пищу, выяснили
1: специально
0: обучение. Ротом, это понятное дело, но я имею в виду в компании или же они едят в одиночестве. И оказалось, что более 51% респондентов предпочитают принимать пищу в одиночестве ежедневно. То есть больше половины россиян едят в одного. Еще 28% опрошенных едят так несколько раз в неделю, и 15% совсем редко. При этом 70% участников исследования рассказали, что принимают решение о том, чтобы поесть в одиночестве или в компании, зависит от настроения.
1: Oh.
0: Хорошее настроение едят в одиночестве, плохое настроение едят в одиночестве. В общем, они сами там решают, там не поняли, что хотят. Принимать пищу без других людей вокруг предпочитают 17% респондентов, а оставшиеся 13% любят разделить трапезу с другими.
1: Мне кажется, это отголоски нашего животного прошлого, когда ты затаскивал еду к себе в угол темный и там поедал.
0: Коря только слышно было, да? А мне кажется, все это исходя из нынешней экономической ситуации. Просто никто не хочет делиться, еда дорогая стала. Если раньше было 41, ем один, то сегодня 51, ем один.
2: 10%. Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.

0: авторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
1: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
1: ООО.банк. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
8: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
9: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
10: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: А ведь и у певицы Pink была учительница, которую мы сегодня поздравляем с днем учителя. Она молодец, что вырастила такую, ух, да, серьезную певицу.
2: Возможно, кстати, она просто в музыкалке училась. Мы вот этот кусок биографии ее не знаем.
1: Ходила со скрипкой?
2: Да,
1: и была у нее... шапочки зимой.
2: И был у нее также, как у Александра, учитель музыки, у которого, кстати, Виктор Першин. Да. Его зовут город Серпухов, сегодня день рождения. Учусь играть на барабанах. Преподает он игру на барабанах, басу, электрогитаре, акустической гитаре. С днем рождения, долгих лет и творческих успехов, Саня Серпухов пишет. Ему мы, естественно, передаем.
1: А, то есть тут день учителя и день рождения музыкального препода.
2: Все
1: совпали,
2: сошлось,
1: да?
2: Конечно.
1: Дядя Витя, с днем рождения. Хотя я не знаю, сколько ему лет, может, он младше, чем мы с тобой.
2: Сейчас, Надежда.
1: Сейчас такое.
2: Ну, а дядя Федор вспомнишь, он старый был.
1: Ну да, согласен.
2: Надежда говорит: ребята, доброе утро, с праздником всех учителей на свете. Это очень сложный. Сложно находить подход к ученикам, но самый главный учитель — это, конечно же, опыт. Он дает уроки, которые не забываются никогда.
1: Правильно, правильно говоришь, Надежда. А Данис вот пишет: «Привет, Чак и Шум. Хочу поздравить своего учителя по гитаре, который учит меня играть на гитаре. Спасибо ему за труд, поддержку, конечно, терпение. Привет из Уфы». Уфа.
2: Уфа.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама.
1: Выйдите на террасу, сядьте в любимое кресло, вдохните чистый воздух парка, остановите взгляд на зелени деревьев. Расслабьтесь. Расслабьтесь.
2: Но не расслабляйтесь слишком сильно, чтобы не упустить свою резиденцию в клубном доме «Река». Городские виллы в парке на Мосфильмовской. Террасы, камины, окна в пол. Клубный дом «Река» от «Донстрой». Проектная декларация на нахуйкодом.рф.
3: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
5: ООО «Капиба».

0: жить. Ноль плюс.
1: Как выбрать спецтехнику из 200 000 объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
3: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
4: За спасибо я куплю за бонусы спасибо на неделю все продукты. За спасибо
5: оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840. 0+.
6: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
7: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
8: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Так, ну в новом часе прям бодрячок. The Strokes, Last Night. А это точнее Scorpions. Значит, из того, что поновее да помощнее, Evanescence, Who Will You Follow? Ну и про житие мое. Bon Jovi, It's My Life.

0: И с вами снова в эфире Чак и Шиманский. Oh, yeah. Утреннее шоу на радио Максимум. Погодка в Москве плюс 10 градусов. Посмуринью, такой футболист. Но пока еще не Калатуньо. Это не может не радовать. Слабый дождичек уже с 15 до 19. Каждый раз время дождя меняется. Уже не знаю, будет он или нет.
1: Но зато пробчито подъехал. Четырехбальненький. Он же, ну ничего страшного особо нет. Я единственное могу сказать, если вы планируете куда-то доехать, допустим, за час.
0: Не планируете.
1: Планируйте за час 20. Примерно вот, чтобы понятнее было.
0: Хорошо. Друзья, впереди новый час и старый добрый аудиоконкурс. Поговорим не тот, с которым будем разыгрывать рамку для автомобильного номера, которая, конечно, всем очень сильно нужна.
1: Разыграем, как с родными практически. Погнали.

0: Шуманский.
1: Сразу видно, что ты Шуманский детей не любишь. Так сказал Kids, как будто типа слышь, Kids.
2: Они просто подзатянули с концовочкой.
1: Ну, это чтобы приятнее было.
2: Надо завершать и побежали.
1: Резко.
2: Конечно. Что тянуть-то?
1: Так же, как резко начинается аудиоконкурс.
0: Поговори мне тут. На радио Максимум.
2: Вот он, кстати, длится довольно много. Практически как будто бы даже продлен с

0: Но он длится максимум.
1: Совершенно верно. У него чувствительность пониженная, он поэтому долго длится. Значит, вы, ребята, присылайте свои аудиосообщения, коротенькие, не дольше 10 секунд, на номер 8-926-007-1037 в МАКС. Мы их прослушиваем, выбираем автора самого прикольного сообщения и вручаем ему рамочку для автомобильного номера от Радио Максимум.
0: Правду говорит Дмитрий Николаевич Шиманский. Ни слова не соврал.
1: Но соответствуйте, пожалуйста, сегодняшней теме, которую мы взяли, вообще высосали из пальца практически, помимо серьезных праздников, которые сегодня, и День Учителя, и Международный День Врача.
0: Дислексия речевого аппарата, когда начинается.
1: Все, на этом моменте прекращаем работу. Сегодня еще очень странный неофициальный праздник под названием

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Вот такая жесть на
3: радио Максимум. Договорились. 8-9-2-6-0-7-103-7. Принимается аудиосообщение в Макс и только.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Каждую пятницу в вечернем шоу на радио Максимум. Самая жаркая рубрика «Голодный Михайлов». Ровно в 8 вечера максимальная студия превращается в радиокухню. Приглашенные повара и профессионалы индустрии. Острые вопросы, горячие обсуждения и жирные лайфхаки для ваших кулинарных экспериментов. По пятницам в 8 вечера. «Голодный Михайлов» на радио «Максимум».
4: Не рекомендовано к прослушиванию на голодный желудок.

0: Волчак и Шуманский.
1: Бонжови, житие мое, 10:17 утра, тема нашего аудиоконкурса «Поговори мне тут» — это сделать что-нибудь приятное ведущему утреннего шоу на Радио Максимум.
2: И Сергей сразу с двух ног залетает.
3: Абсолютно совсем не лишним будет сказать, что вы лучший радиоведущий, и это так, что вы восходящие звезды рок-сцены, и это правда, и просто хорошие люди.
2: Он успел договорить, пока за ним приехали? Настолько откровенная сирена на заднем фоне. Сергей, держись. Так, и еще один Сергей, но уже другой.
4: Господа, а сделайте что-нибудь приятное в понедельник, в такой тяжелый день. Слезьте с шеи, пожалуйста.
2: Слезть с шеи? Достаточно ли для этого вашего аудиосообщения, чтобы все у всех слезли с шеи, собственно говоря? Но иногда на шею садятся приятно. Допустим, когда у тебя ты, зарабатывающий миллиарды, отец и муж, и нет необходимости, чтобы твоя супруга работала, и у тебя на шее сидит семья, и тебя это не особо тяготит, поэтому вполне себе. Ну, стартанули нормальненько.
1: Хорошо, дальше, стартанули.
2: Дальше еще предпрослушечка у нас пойдет. 8926-007-1037. В Макс вы присылаете свои аудиосообщения, где в соответствии с днем «Сделайте что-нибудь приятное», он так называется, вы делаете приятно самим прям аудиосообщением уже непосредственно.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
5: Он мой номер один, моя половина.
6: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
7: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежный. Двигатели, международные технологии.

0: тачки, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком комплекс». Угарин 106-590-202-8620. Город 5. Детали dom.ru.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
3: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7. УГРН 124-770-0-58-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трейдинга Фэд-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
12: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
13: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шевчук и Шуманский.
1: Evanescence, who will you follow на радио Максимум?
2: Ну, продолжаем слушать ваши аудиосообщения, где вы пытаетесь самим аудиосообщением сделать нам приятным.
1: Давайте.
2: Как-то, знаете, помню в эфире одного из американских радиошоу.
1: Там Говард Стерн.
2: Да, там делали приятно за счет звука и колонки.
1: Да,
2: может, у вас...
1: Да.
2: Может, тоже так же попробуете?
1: Да!
2: Николай!
3: Думаю, вам будет приятно узнать, что где-то точно есть параллельная вселенная, в которых на всех российских автомобилях предустановлено радио «Максимум», которое нельзя переключить.
2: Заводская настройка такая, да?
1: Ну, предустановлена рамка для автомобильного номера.
2: Как следствие уже.
1: Как следствие, да.
2: Пувел.
4: Доброе утро.
2: Это что вы там вытащили?
1: Засуньте обратно.
2: Соску?
1: Что там, нет, что там вытащили, засуньте обратно, срочно.
2: Ну, это на ночь засовывается, скорее всего.
1: Позволяйте.
2: Вася.
5: Я пробираюсь к вам сквозь толпу через весь зал и вручаю вам пузатый термопакет.
2: А в нем мы знаем, что?
1: Что, сало?
2: Разных видов.
1: Скорее всего.
2: Подсадил нас Вася на свою продукцию, конечно.
1: Да.
2: Вкуснейшее сало.
1: Не вас, а вас, Дмитрий Николаевич.
2: И надо.
1: Мы это не пробовали никогда.
2: Нет, в смысле, вам было роздано.
1: У нас не было.
2: По брикету было роздано на дне рождения The Translators.
1: Не было такого никогда.
2: Ты съел, даже не заметил.
1: Все забрали.
2: Евгений.
6: Приезжайте в Крым. Тепло, море. Будем вам рады.
2: Полностью подтверждаю. Тепло, море и... Такие вкусные персики на
1: рынке. Тепло море, подтверждаю, будем вам рады, но не знаю пока.
2: Роман.
1: Не знаю.
7: Ревзя, ловите новость приятную. В Госдуму внесли законопроект об отмене фразы «приветики-пистолетики».
2: О, на законодательном уровне запрещено, Константин Михайлов, здороваться в виде приветиков-пистолетиков. Нет, но кто-то ведь ждет каждый вечер именно эту фразу.
1: Конечно, как и понеслося.
2: Игорь?
8: Ну, как можно обрадовать человека? Ну, конечно, только денежным переводом. Кидай номер карты, и там на той стороне вот эти три циферки не забудь назвать.
2: Ну, сейчас, ага. Нашел лохов.
1: Три циферки.
2: Давайте так, вы лучше кидайте свое сообщение на 8926007137. Мы в Максе их слушаем, выбираем автора самого прикольного. Это сообщение должно сделать нам с Чаком приятно.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ООО «0+».
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
2: Реклама. ООО «Лиман Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.

0: ao.obank.ru. Акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовой бухгалтерии 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
1: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите.

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это арабика капучино.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Тебанк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: и Шуманский.
1: Flatboy Slim, right here, right now. Здесь и сейчас. Сделайте нам приятность, Дмитрий Николаевич Шуманский, вас прошу.
2: Сейчас прямо будем подводить итоги этого нашего безумного аудиоконкурса, где вы действительно пытаетесь сделать нам приятно только за счет своих аудиосообщений. У нас есть Тата с коротышом.
3: Муа.
2: Это и есть ее сообщение, которое делает нам приятно.
1: Один поцелуй на двоих?
2: Ну, не знаю. Подожди, сейчас вот для тебя еще.
3: Муа.
1: Два поцелуя на двоих?
2: Просто ну, они куда? Абсолютно одинаковые.
1: Куда ни шло.
2: Давайте послушаем Никс. Звук наливающейся газировки. Для тех, кто не
1: звучит
2: слышит.
1: Как поцелуй тоже, да, в некоторых местах.
2: Неплохо, неплохо, но рано.
1: Рано радуетесь.
2: Рановато.
1: Рамки вам пока не видать.
2: Я хочу, чтобы победил сегодня человек, который умело совместил и День Учителя, и наше задание для аудиоконкурса. Учел, это Павел, давайте слушать его.
4: Уважаемые ученики, в связи с празднованием Дня Учителя в России... Не переживайте, что я немного опоздаю на занятия. За это я отпущу вас пораньше сегодня.
2: Понимаешь, когда учитель не пришел, ну, по какой-нибудь приятной для него причине, так, например, не это ли было лучшим моментом дня в детстве?
1: Конечно.
2: Когда контроша не будет, когда сегодня можете идти домой пораньше.
1: Не, ну, училка заболела.
2: Я до сих пор это говорю, у меня внутри вот что-то, это самое радостное.
1: Мурашки, да, идут какие-то.
2: Совершенно верно.
1: Согласен,
2: да.
1: Согласен с тобой полностью, Дмитрий Николаевич Шуманский. Хоть мы с тобой уже давно не ходоки в школу.
2: А надо было бы все-таки второму разу сходить.
1: Но это сделало наш день и... Человек, который это сделал,
2: Павел.
1: Сделал нам приятно. Павел, спасибо тебе большое. Рампа для автомобиля в номера делает приятно тебе.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: и Шуманский.
1: Такие нью-йоркские веселые ребята, а мы здесь тоже в Москве, не лыком шито, у нас по утрам утреннее шоу на радио «Максимум», автовопросы, рамки летают в разные стороны.
2: Хорошие чновости.
1: Кстати,
2: одна из них такая, что пятница, по крайней мере в московском регионе,
1: так,
2: пятница, к которой мы неуклонимо идем.
1: Идем уже, начиная с понедельника.
2: Будет самым теплым днем в Москве с начала октября.
1: Аллилуйя,
2: плюс
1: друзья,
2: 18.
1: Готовимся к октябрьскому лету снова всю неделю, ну а пока ждем вечером Константина Михайлова в своем полушубке и в 23.00 Heavy Monday с Хоббитом, самой тяжелой композицией мира музыки.
2: Как он там, Хоббит? У него новая группа, я хочу вам сказать,
1: да,
2: ребята.
1: Да, «Инструктор» называется, они поют песни про инквизицию.
2: Давно пора. Мы стали
1: сейчас
2: не забывать.
1: Очень актуально в 2026 году. Ну а с вами были Дмитрий Шиманский.
2: Чаки бой.
1: Всем пока. До завтра. Не проспите.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». От прыжков в толпу из 15 человек к большим мировым турам. От прямолинейного гитарного инди к бесконечным экспериментам с жанрами. От простых личных историй к концептуальным рассказам об антиутопичных мирах. Радио «Максимум» представляет специальную неделю группы «Nothing But This». Свежие треки с нового альбома «Stray Dogs». Красочная подборка песен из всей дискографии. И много неожиданных фактов об одной из самых ярких рок-групп нового поколения. Ты узнаешь, зачем гитарист Доминик Крейг выдавал себя за фронтмена? Как обычный имбирь чуть не оставил вокалиста Конора Мейсона без глаза? Что заставило их написать первый в своей истории концептуальный альбом? И другие удивительные истории о самобытных и неповторимых героях современной рок-музыки. Слушай специальную неделю группы «Nothing But Thieves» с 5 по 11 октября на радио «Максимум». «Максимум». Хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, «Максимум» Линкин Парк, «Максимум» Рамштайн, «Максимум» Депеш Моуд и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио «Максимум». Включай и включайся. Реклама.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Помоги оплатить. ChatGPT и Claude. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
7: ООО «Капибара».
8: Тук-тук-тук. В дом «Лента». Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
0: Радио «Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют. После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
7: Категория 0+.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8499-570. 9 77 99.

0: Макси Ньюс. Музыка.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Гитара Галлахера из Оазис продана на аукционе за 12 тысяч фунтов. Это порядка 1 300 000 рублей. Речь о модели 1997 года из ограниченной серии. Производитель подарил музыканту 5 таких гитар в фирменном голубом цвете Манчестер Сити. Вместе с гитарой ушли и другие вещи из коллекции. Платиновые диски, записи Оазис на кассете и фотографии группы. А рояль с обложки сингла «Суперсоник» покупателя так и не нашел. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот и

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
3: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
6: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
7: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования агрорынков от платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
9: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
10: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
11: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой Nothing But Thieves. На радио «Максимум». В одном из своих ранних интервью вокалист Nothing But Thieves Конор Мейсон по просьбе журналиста дал краткие характеристики каждому участнику своей группы. Например, гитариста Джо Лэнгридж Брауна он назвал целеустремленным, умным и упрямым. Эти качества помогают квинтету добиваться результатов. Барабанщик Джеймс Прайс оказался самым безбашенным шутником в группе, который не даст никому унывать и обязательно поднимет друзьям настроение. Гитарист Доминик Крейг — неисправимый оптимист. Мист и работяга. Басист Филипп Блейк – самый заботливый и преданный член группы, готовый всегда помочь и подстраховать. Ну а вот как Конор резюмировал этот свой рассказ.
1: «Ну а я, наверное, просто идеален во всех отношениях. Ничего не знаю, это они так говорят, не я».
0: Nothing But Thieves.

0: Где-то на совещании в офисе.
1: Уважаемые коллеги, предлагаю начать. Сергей Витальевич, вам слово.
2: Everybody fucking up! Yeah! Drop
0: dead! Он просто слишком любит Heavy Monday на радио Максимум. Если знаешь слово

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». Реклама.
2: Когда бизнесу сложно быть уверенным завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О HeadHunter у Grand 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
5: О, Капибара.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
8: Шины, диски.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Радио «Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют. После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
11: Категория 0+.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-570-79-77-99. С первой ноты.

новом часе на максимум. Корн. Куин. Foo Fighters.

0: Макси Ньюс. Гаджеты.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Почти половина россиян, 46%, готовы прожить без смартфона лишь несколько дней. Еще 31% продержался бы сутки, а другие не смогли бы отказаться от устройства даже на пару часов. Если бы телефон случайно остался дома, 55% вернулись бы за ним. Сильнее всего людей пугает потеря связи с близкими. Самое нужное в смартфоне – звонки и сообщения. Без них тяжело 41% опрошенных. Проще всего людям оставить телефон дома в выходной, чтобы специально устроить перерыв от смартфона. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиманлит. Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе. Дом 1. АГРН 103-555-16-105». Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
7: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Платежи за

Беш больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-0058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трейринга ФЭД-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер телеком комплекс. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
6: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
7: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
8: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона.

0: бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00
3: для лиц старше 16 лет.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
5: С первой ноты ты знаешь, это максимум.

0: понятно. Но мотосезон продолжается. Каждый вторник в 8 вечера в рамках вечернего шоу специальный проект «Мотобайки Михайлова». Общение с приглашенными экспертами, представителями брендов, мастерами кастомных байков и знаменитыми мотоциклистами. Новинки рынка, секреты мотопутешествий, правила безопасности на дорогах и многое-многое другое. Почувствуй мир безудержного драйва и настоящей свободы. А еще следи за тематическими материалами на сайте, в соцсетях «Радио Максимум» и на всех подкаст-платформах. «Мотобайки Михайлова» на «Радио Максимум». Мобильное приложение для мощного настроения. Более 20 музыкальных онлайн-станций на любой вкус. Подкасты, записи эфиров и все самое интересное в одном клике от тебя. Мобильное приложение «Радио Максимум». Заряжено, чтобы заряжать. Реклама.
1: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений?
2: Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути.
3: Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
6: О, капибары.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. До 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, УГРН, 111-774-668-98-40-0+.
9: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Радио Максимум и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют. После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
10: Категория 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-570. 79 77 99.

0: Макси Ньюс. Культура.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В Ленинградской области нашли крупнейший

0: больше 2 килограммов серебряных украшений. По оценкам, это самый богатый клад этого периода на северо-западе России. Среди находок – медальоны, цепи из тонкой серебряной проволоки, перстень и украшения карельского типа. А еще монеты. Старейшие из них – арабский дирхем. Датируются предварительно 907-912 годами. Особую ценность представляют 2 шведских брактиата. По словам руководителя экспедиции, во всем мире таких монет теперь всего 4. 2 в Швеции, 2 в этом кладе. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: you.
1: Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан – один препарат, множественный эффект.
8: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес? А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
12: ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования отрая рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
13: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
14: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
15: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Вы – владелец бизнеса.
17: А значит, работаете за...
18: Троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
19: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
20: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участник программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Тревел». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

неделя с группой Nothing But This. На радио «Максимум». Журналисты со всего света регулярно спрашивали участников Nothing But Thieves, как появилось название их группы. И те охотно отвечали, правда, всякий раз по-новому. В интервью звучала версия о том, что это некая загадочная анаграмма. Или что музыканты воровали пиццу на гастролях. Или что они украли вывеску у другой группы. В сети даже завирусился вариант, что на такое словосочетание британцев вдохновил Вольтер, один из главных писателей и философов эпохи Просвещения. Эту идею закинул журналистам гитарист Джо Лэнгридж Браун. Есть такая цитата: «Не будьте слишком внушаемы. Ваши религиозные лидеры никто иные, как мега-воры. Думаю, мега-тифс стало бы плохим названием. А вот Nothing But Thieves уже звучит хорошо. Так все и сложилось». В разных музыкальных изданиях эти слова приписывали Вольтеру. Но ни один факт-чекер так и не нашел тому доказательств. Так что растиражированный миф так и остался мифом. Nothing But Thieves. Is everybody going crazy?

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: bb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
4: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: выбирай свое устройство.
1: Доступно в App Store и Google Play.
2: Реклама. Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
3: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
4: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений?
5: Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути.
6: Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХ.ру.
8: О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
9: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
10: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
9: И все?
10: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
9: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
10: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
11: ООО «Капибара».
12: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
13: Global Tech Forum. Цифровая трансформация бизнеса. Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Цифровизация управления персоналом, маркетинга и продаж клиентского сервиса. Индустриальная роботизация. Кибербезопасность. Облачные технологии. 150 спикеров. 3000 участников. 16 октября. Кластер Ломоносов. Регистрируйся на сайте globaltechforum.ru. Технологический партнер «Радио Максимум». 18+.
14: «Радио Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют.
15: После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
14: Категория 0+.
16: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-570. 79-77-99.
17: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Макси Ньюс. Еда.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Новое исследование показало, когда люди едят с близкими, уровень глюкозы после еды повышается меньше и быстрее возвращается к норме. В эксперименте 108 участников съели чуть больше 100 граммов белого хлеба, а ученые вели мониторинг в течение 2 часов по одному и в паре. Регуляция уровня сахара зависит не только от того, что мы едим, но и от того, с кем едим, отмечают специалисты. Другие тесты той же команды показали похожий эффект. Присутствие партнера, терморегуляция при холоде и реакция на стресс были слабее и восстанавливались быстрее. Даже простое присутствие близкого человека может влиять на нашу физиологию. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Партнеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
3: На сумасшедшие дни в Стокман. Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
4: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
5: АО .ООО «Банк». Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
9: ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трейринга ВЭД-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
10: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
11: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
13: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
12: «Нянька в погонах». Сегодня в 20:00
14: для лиц старше 16 лет.
15: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Новое. Прямо сейчас. Evanescence. Tell me when you've had enough.
1: Продолжаем знакомить вас с материалом Century, шестого альбома Evanescence. Как рассказала сама Эмили, композиция Tell me when you've had enough была написана от начала до конца в первый же день студийной работы над пластинкой. Важную роль в создании песни сыграли ее продюсеры и соавторы Зак Сервини и Джордан Фиш. На минуточку, бывший клавишник Bring Me The Horizon. Вот что об этом опыте вспоминает Эмми.
2: Все сложилось очень быстро. Сессия получилась молниеносной, и песня сразу зазвучала очень круто. Ведь в студии были продюсеры, способные сделать по-настоящему крутой бит. Они справились с этим лучше меня. Обычно я все контролирую сама, и у меня неплохо получается. Но времени уходит очень много. Я ведь девушка с аналоговым синтезатором, которая хочет аутентичного звучания.
1: В свою очередь, в тексте Эмми задает вопрос, готовы ли ее слушатели пожертвовать чем-то, лишь бы остаться на пути наименьшего сопротивления? Или, напротив, однажды они все-таки решатся бросить вызов контролю и манипуляциям? Слушаем Evanescence с новым треком «Tell me when you've had enough» прямо сейчас на радио «Максимум».

0: вернемся к музыке через полминуты. Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: ООО «Капибара».
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
5: О, Headhunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
6: Тук-тук-тук, в дом Лента, цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам, 4 мм с фаской, всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
7: Радио «Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют.
8: После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
7: Категория 0+.
9: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-570-79-77-99.
10: С первой ноты.

0: Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Географ из США создал сайт Terrasomnia – «Землю снов», где собраны сны людей со всего мира. Проект выглядит как интерактивный глобус. Каждая светящаяся точка – сюжет реального сна. На портале можно читать истории, фильтровать их по темам. Дом, семья, падения, полеты, осознанные сновидения. И анонимно прислать свой сон. Основа базы – это открытые архивы. В коллекции сотни тысяч записей. Один из пользователей из России, например, описал сон про атаку медведя. Terrasomnia превращает личные сновидения в общую карту ночного мира. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел авто в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
7: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман!

0: Капучино. Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трейринга ФЭД-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
9: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
10: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

неделя с группой Nothing But Thieves. На радио «Максимум». В сентябре 2026-го подошел к концу еще один трехлетний альбомный цикл «Nothing But Thieves». Они представили миру свою пятую пластинку «Stray Dogs». В кои-то веки ребятам не пришлось выкраивать редкие часы во время гастролей, чтобы сочинить что-нибудь новое. Наоборот, они смогли на целых 5 месяцев засесть в своей родной студии и спокойно работать в комфортном темпе, не отвлекаясь ни на что постороннее. Первой ласточкой с альбома стала драйвовая, ностальгическая и оптимистичная композиция «Evolution». Вот что музыканты говорят о ней. «Это песня, которая не сильно парится о своей завершенности. С течением времени несовершенство и аутентичность ценят все больше, и нас это определенно привлекает». Nothing But Thieves называют «Evolution» своего рода признанием в любви к поклонникам и другим людям из их мира. Предлагаем вам послушать ее прямо сейчас. Nothing But Thieves. «Evolution».

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: максимум. 120 чашек горячего кофе, 15 уютных пледов, неделя в лучшей бане города. Нет, это не радикальные способы согреться с приходом осенних холодов. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
0: О, капибара. Global Tech Forum – цифровая трансформация бизнеса. Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Цифровизация управления персоналом, маркетинга и продаж клиентского сервиса. Индустриальная роботизация. Кибербезопасность. Облачные технологии. 150 спикеров, 3000 участников. 16 октября. Кластер Ломоносов. Регистрируйся на сайте globaltechforum.ru. Технологический партнер «Радио Максимум». 18+. «Радио Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют. После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
4: Категория 0+.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8499-570. 9 77 99.

0: Макси Ньюс. Нейросети.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту в этом выпуске. Нейросеть расшифровала послание Наполеона, которое оставалось загадкой 217 лет. Письмо содержало подробности о передвижениях французских и австрийских войск накануне битв. Записка насчитывала около 1300 символов. Часть из них были обычными буквами, часть – устаревшими словами, а сам шифр давно утерян. Инженер по искусственному интеллекту применил модель и метод проб и ошибок. Проверял слов кандидатов по тексту получателя письма, одного из генералов. По словам специалистов, задачу можно было бы решить вручную, но нейросеть существенно ускорила работу. Расшифровка заняла примерно 10 часов. Ранее ни один криптограф с этим не справился. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
3: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
8: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
9: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
10: Любимая, там дождь. Возьми такси.
9: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
11: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
12: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
14: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: новое. Прямо сейчас. Касабин. Nothing better than this.
1: Серджио Пиццорна хоть и прославился на весь мир как гитарист рок-группы, никогда не чурался электронной музыки. Он с радостью отрывается на рейвах по всему миру и сам регулярно откладывает гитару в сторону и уходит к синтезаторам и секвенсорам. Результатом такого недавнего эксперимента стала драйвовая композиция «Nothing Better Than This». Даем слово фронтмену Касабиан.
2: Это гимн фестивальных танцполов. На эту песню меня вдохновило время, которое я провел, танцуя в шатрах на фестах по всему миру. Под этим куполом возникает невероятнейшая энергия. Нечто настолько уникальное, что не сравнить ни с чем другим.
1: Радио Максимум предупреждает. От прослушивания следующей песни ваши ноги могут сами по себе пуститься в пляс помимо вашего желания. Так что на ваш страх и риск. Касабиан с их свежим бенгером Nothing Better.

0: Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта.

0: Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: ООО «Капибара».
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
5: О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
6: Радио «Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют.
7: После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
6: Категория 0+.
3: «Максимум». Телефон рекламной службы 8499-570. 79 77 99.

0: Костя Михайлов на радио «Максимум».
1: Всем привет, капиталистки. 17 часов полторы минуты, точное московское время. Сегодня 5 октября, понедельник. Сегодня день рождения у народного артиста Российской Федерации. У Александра Михайлова, у моего отца. Пап, с днем рождения. Так, сегодня Всемирный день учителя. Поздравления у всех, кто меня учился, принимаю на МАКС на номер 8-926-007-137. Так, сегодня Международный день врача. Всех своих друзей-врачей поздравляю. День сделать что-нибудь приятное тоже сегодня, но это не ко мне. День напутствий улетающим птицам. Скажем им бай-бай. Ну, завидуем, конечно, мы им. Желаем им всего хорошего, но не от всей души. День лилии. Сегодня день работников уголовного розыска МВД Российской Федерации. Всемирный день архитектуры. Сегодня Всемирный день Джеймса Бонда. Также сегодня Всемирный день предотвращения издевательств. Лучше сразу выключать вечернее шоу. Итак, осень, холодно, дождь, плюс понедельник, да я еще добавлю вам в эфире. Международный день обучения правилам дорожной безопасности. Основное правило вы знаете. Красный – стоим. Желтый – можно послушать что-то тепленькое из попсы соответствующего цвета. Зеленый – гоу. И главное – воздуха набрать побольше.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Erasmus, first day of my life. Photoshop, похоже, все. Бывший дизайнер Google и Apple Робби Тилтон устал платить за лицензионный Photoshop и сделал бесплатный аналог для Mac, для Macintosh. Композитор называется бесплатный аналог Macintosh, вернее, Photoshop для Mac. В нем есть все основные инструменты для работы с пикчами. При этом приложение весит всего 12 мегов и вообще не грузит систему. Запоминайте, ищите, скачивайте. Бесплатный Photoshop для Mac называется Композитор. Первая буква C. Композитор. В Москве меняют плитку на новогоднюю коллекцию. Перед тем, как поставят елки, нам еще раз поменяют плитку в центре Москвы. Как вам такой поворотик? Ну и после рекламы будет, ох, поворотище в Drum and Bass, можно сказать, или в Hard Electro. The Prodigy будут после рекламы. А потом немного приконтрёванного, спокойного рока от Noah Kahan.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки

0: и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в Limana Pro.
9: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
10: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
11: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
18: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
19: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
20: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: The Prodigy, Breathe. На протяжении всей истории группы главным генератором ее музыки был, конечно, Лиам Хоулетт. Мультиинструменталист и гений сэмплирования. Но постепенно, то есть Prodigy это и был он. В общем-то, Максим Реалити был танцором. Ну и Кит Флинт тоже. В общем, два шоумена и сам гений, сам мозг группы Prodigy Лиам Хоулетт. Но постепенно он стал подпускать к студии на работе своих коллег по Prodigy. Скажем, на втором альбоме группы к одной песне приложил руку Максим Реалити. На третьем его голос уже можно было услышать на двух треках, а еще на четырех прежде молчавшего танцора Кита Флинта. Тот, не будучи талантливым вокалистом, вложил в свои партии какую-то нечеловеческую бешеную энергию, приводящую слушателей в экстаз. Заряженный этой энергией альбом «The Fat of the Land» рванул 30 июня 1997 года и моментально превратил The Prodigy из локального британского феномена в главную электронную группу планеты. Краб с обложки альбома, двойной ирокез, вот эти два ирокеза у Кита Флинта, и, конечно же, как рожки у него такие. И, конечно же, скандальный клип на «Smack My Bitch Up». Все эти образы вошли в число главных культурных символов 90-х. Пластинка возглавила чарты пары десятков стран мира и ворвалась в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстро продаваемый британский альбом.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Ну, обещанная, приконтрёванная баллада от Ноа Кан. Шикарная вещь, не короткая, но просто вслушайтесь. The Great Divide.

Knock on the Great Divide. 17:33, точно московское время. Сан Саныч передает привет своим коллегам-электрикам из Крыма. Из Севастополя, пишет Александр Савченко. Моя служба в армии проходит отлично, и после нее я к вам обязательно вернусь, ребята. И мы будем, так же, как и раньше, слушать вместе радио.

0: максимум. Игорь пишет: с праздником тебя, мой учитель. Привет, Игорь. Не ошибся. Благодаря вам, Константин, еще много оболтусов научились писать хотя бы СМС без ошибок. Вот так выглядит магия чисел. И приборная доска своя, там всякие числа. Света Наумова пишет: ура, поздравляю, Константин, с днем учителя тебя. Ты тот учитель, который в обнимку с самой иронией безупречный профессионал. Твое сердце огромное, и ты щедро даешь знания, навыки и не перестаешь удивлять рассказами, историями из своей профессиональной жизни. Влюбляешь в то, чем занимаешься сам, благодарю сердечно и люблю бесконечно. Спасибо большое, моя дорогая ученица, спасибо, приятно. Эльмира пишет: здравствуйте, Константин, с днем учителя. Здравствуйте, спасибо, Эльмира, взаимно. Хотя ты, насколько я помню, воспитатель в детском саду, но это тоже очень близко. И с днем рождения вашего папу. Здоровья и движения ему только вперед. Какой он все же красивый. Да, отец прям красавец. 44-го года рождения. Соответственно, ему сегодня исполнилось 82 года. И когда мы вели в марте концерт в Кремле для Первого канала, посвященный 8 марта вдвоем, но в кадре видно, что отец выглядит гораздо лучше, чем я. Надежда пишет: Кость, привет, с праздником тебя, думаю, скоро мне нужно будет пройти твой курс развития речи, давай вперед. Папу твоего тоже с праздником, прекрасного настроения, мужества и крепкого здоровья. Надежда, спасибо тебе большое, жду. Диана пишет: привет, Константин, ох, number five, всю мою душу вытряс, заслушал до дыр, благо у меня нет эффекта отмены. Спасибо Радио Максимум и тебе за такое открытие, не думала, что меня что-то способно настолько удивить, восхитить, вдохновить, поразить. Неделя Nothing But Thieves, это огонь. Да, трек шикарный, прямо они молодцы, они меня тоже очень порадовали, трек number five просто огонь. Драйвовые эфиры, до встречи в субботу, да, и возвращайся на твой курс, второе пришествие или второй раз в ту же воду, как пойдет. Я думаю, одно другое не исключает. После рекламы Fall Out Boy и Savage Garden.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
5: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
4: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
7: 20 лет миллионы водителей выбирают Кардиант за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кардиант – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кардиант. 20 лет доверия.
8: АО Кардиант, ИН-760-115-09.
9: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club «Теплая осень» 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
10: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Savage Garden, Break Me, Shake Me. Эту группу у меня в папочке. Хорошо, что распались.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 17:46, точное московское время. Михаил Шевелев пишет: Константин, приветствую. Я вас не учился, но все поздравляют, и я как все поздравляю. Так, а все в печку полезут, ты тоже? А все с балкона прыгнут, ты тоже? Кость, привет, Александр Яковлевич с днем рождения пишет: Ю, спасибо, Ю. Здоровья, счастья, мира и долгих лет жизни. А также сегодня день сотрудников уголовного розыска. Да, день сотрудников угрозыска МВД Российской Федерации. Всех коллег с праздником, удачи, везения и успехов в этом нелегком труде. Особый привет всем сотрудникам УВД города Бендеры, пишет Юрий нам. Спасибо, Юрий, передал.
1: Вы слушаете радио

Листая ленты, чтобы вы не пропустили чего-то очень важного, слушая музыку на радио Максимум. Bon Jovi, Runaway. Утиль-сбор изменится на популярный авто с 2027 года. Сильнее всего это ударит по мощным иномаркам. Для Lexus LX570 сбор может дойти до 5 800 000 рублей практически. Только утиль-сбор. Для Land Cruiser 300 до 5 100 000 рублей практически. Для машин Dodge 160 литров, которые... До 160, простите, лошадиных сил. 160 литров, нормальная тачка была бы. До 160 лошадей, которые физлица возят для себя, льготы пока сохранятся. Пока. Вот, все пытаются спасти отечественный автопром. Мороз до минус 5 градусов Цельсия накроет Москву и область этой ночью, сообщает нам Гидрометцентр. Вместе с этим обещает нам пятницу... Очень теплый, самый теплый в Москве с начала октября, сообщают синоптики. Вообще пятница это будет самым теплым днем в Москве с начала октября. Температура в столице поднимется до плюс 18 градусов. 60% россиян не могут позволить себе холодильник или стиральную машину без кредита. Миллионы людей формально находятся выше черты бедности, но живут от зарплаты до зарплаты и не имеют накоплений. Ну, по крайней мере, лишние копеечки, чтобы купить себе какой-то прибор, электронный девайс, там, не знаю. Таких россиян называют предбедными. Болезнь, потеря работы или резкий рост цен могут быстро оставить их абсолютно без денег. Зумеры боятся выходить из дома. Эпидемия туалетной тревожности массово накрыла зумеров, сообщают психологи. Люди, молодые люди, боятся выходить из дома из-за мысли, что им резко захочется в туалет, а его не окажется рядом. Многие заранее строят маршруты через уборные. Порой даже одна мысль о выходе на улицу может провоцировать диарею, сообщают специалисты. Но в этом есть... резон, потому что, оказывается, опять же сообщают ученые, 20-минутная прогулка помогает от запора. Уже через 1-2 минуты после физической активности кишечник начинает работать быстрее. Еще немножко про здоровье. К сожалению, к 2050 году половина населения Земли будет страдать от близорукости. У детей, которые постоянно смотрят в гаджеты, глазное яблоко физически растягивается, что в Азии уже стало эпидемией. Кофе без кофеина оказался полезнее для памяти, чем обычные, сообщает нам исследование. Ученые выяснили, что после декафа люди лучше запоминали слова и расположение предметов. Вероятное дело в полифенолах кофе. Они влияют на микрофлору кишечника, опять же того же, которая связана с работой мозга. И шубу из рыси продают в ЦУМе за 44 миллиона рублей. Осталась всего одна штука 44 размера. Все скупили, остальные... 44.

0: 4 миллиона. Нормально. За такую цену живая рысь должна сама ходить за тобой.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Мобильное приложение для мощного настроения. Более 20 музыкальных онлайн-станций на любой вкус. Подкасты, записи эфиров и все самое интересное в одном клике от тебя. Мобильное приложение «Радио Максимум». Заряжено, чтобы заряжать. Реклама. Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой. ООО «Интернет-решение» 120-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-7441. 16+.

0: жить. Ноль плюс.
1: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Шины, диски, куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски, куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
9: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
8: И все?
9: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
8: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
9: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
10: ООО «Капибара».
11: Тук-тук-тук. В дом «Лента». Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
12: Квартал из здания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
13: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: крышесносный My Chemical Romance, Gerard Way. Welcome to the Black Parade. В следующем часе Good Charlotte Lifestyles of the Rich and Famous. Самокритичный боевик от Green Day. Мощная новинка от Pierce the Veil, So Far, So Fake. Классика от The Offspring, Pretty Fly for a White Guy. Дальше больше.
1: В Москве 6 часов вечера.

Oasis, She's Electric. 18.08, точное московское время. Михаил Шевелев пишет: в печку так в печку. Кость, ну что ж вы, командуйте уже. Надо в печку. Командуем, делай максимум погромче. Раз, два. А я на карьере сижу, рыбку и раков ловлю и отпускаю их обратно в карьер, пишет Михаил.

0: наслаждаясь погодой. Класс, погода прохладная, но фотку с рыбиной огромной. Рыбина реально больше Михаила. И рака в руке показал. Рука в раке, рака в руке. Вот такая вот собачка, да? Артем пишет нам: «Здравствуйте, Костя Михайлов». «Здравствуйте, Артем. Сегодня ходил на озеро с моей бабушкой. Прислал фотку озера, Артем». Тёмка, спасибо за фотку, спасибо за сообщение. Ты еще совсем молодой, прекрасный возраст. Когда все впереди, когда вырастешь, Артем, можешь стать кем хочешь. Хоть охранником в «Пятерочке», хоть водителем эвакуатора ЦОДД. И бабушка у тебя, кстати, наверняка еще огонь. Гилфа.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Coming up, good Charlotte. Lifestyles of the rich and famous прямо сейчас. Paramore, Hard Times.

0: Реклама.
1: Центр управления «Мы дома».
2: Ого, откуда это небесное тело?
1: Из нашего фитнес-центра.
2: А этот маленький спутник?
3: Из нашей школы.
2: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
3: Мы за ресторан.
2: Тогда начинаю отсчет. 10.
4: Космический 9. Центр Москвы, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Good Charlotte Lifestyles of the Rich and Famous. Рысям московского зоопарка устроили осеннее развлечение в вольере. Подвесили тыквы с вырезанными рисунками. Отверстие сделали так, чтобы хищникам было удобнее цепляться за тыквы когтями. Усатые подарки оценили по достоинству. Хоть где-то с рысями обращаются лучше, чем в ЦУМе. Смотрю видос. Таймлапс вечернего поиска парковки в одном из подмосковных ЖК. Очень похоже на Пэкмана, знаете, такие машины. Такие, ищут парковку. Сальмонеллу обнаружили в фарше из индейки нежной бренда Пава-Пава. Опасная бактерия может вызвать высокую температуру, рвоту, диарею и сильное обезвоживание. Простите, что смеюсь. Просто вот фарш из индейки нежный бренда Пава-Пава. Я бренда такого не знаю вообще. И теперь знаю. Спасибо, новости.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
11: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УГРН 125-770-12-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: В Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кардиант».

0: Уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
1: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
9: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Новое, максимально шикарное от Pierce the Veil, So Far, So Fake. До этого классика от Linkin Park, бессмертная нам. Пишется как «намб», читается «нам». Первые наброски песен для альбома «Метеоры», в который вошла композиция «нам», музыканты принялись сочинять еще в 2001 году на гастролях в поддержку первого альбома. И не просто сочинять, а даже записывать демки прямо в туровом автобусе. По возвращению домой ребят немного отвлеклись на альбом ремиксов «Reanimation», а потом на свежую голову снова взялись за отработку своих автобусных творений. Уже тогда они были одержимы тягой к экспериментам и начали раздвигать стилистические рамки, заданные Hybrid Theory. Так на новой пластинке яростные нью-металлические боевики разбавили как альтернативными балладами, так и электронными экспериментами. Суперхитовая «Breaking the Habit», по словам Честера Беннингтона, его любимая песня, замысел, который Майк Шинода вынашивал более 5 лет, вовсе обошлась почти без гитарного перегруза. А номинацию на Грэмми в категории «Лучшее инструментальное рок-исполнение» получила композиция «Session», основанная на фортепиано и скретчах. Тут Джо Хан разошелся, их диджей. «Метеора» увидела свет в марте 2003 года. Ее мировые продажи достигли 27 миллионов копий, почти догнав рекорды дебютника. А еще именно с этим альбомом Линки сумели впервые возглавить чарты США и Великобритании, окончательно прописавшись в списке главных рок-групп 21 века. Кстати, коллекционное издание, ревыпуск «Метеоры», там с кучей всяких вкладышей, всего-всего-всего, подарила мне моя подруга из Германии Настя Грузинова. Спасибо тебе большое. Слушаю с удовольствием. И, кстати, надо мне записать какую-нибудь сторику или рилсик про то, как я слушаю винил этого самого «Метеора», в который, кстати, вот в этом

0: коллекционное издание включена даже пластинка с живого выступления, где они весь альбом «Метеора» пели вживую прямо. Это очень круто. Вы слушаете «Радио Максимум». Не спрашивайте меня, откуда я это знаю. После рекламы я даже не хочу говорить, что будет.
1: Костя Михайлов на «Радио Максимум». Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед. Вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Алло, ну как там с бизнесом?
8: Что? Вы кому звоните?
7: Твоему бизнесу звоню.
8: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы spasibosberbank.ru в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

System of a Down Toxicity. 18.49, точное московское время, в Сиэтле открыли магазин бесполезных вещей. Там продают запутанные провода, кружки с отверстиями, то есть дырявые и прочее, ненужное. Старые вентиляторы. Это все на месте бывшего 7-Eleven. Магазин называется Inconvenience Store, магазин неудобств. Это временная галерея, где продают вещи, которые никому не нужны, сообщает издание People. Среди товаров запутанные USB-кабели, кружка с отверстиями, из которой невозможно пить. Я помню, в армии у нас была ложка для супа, и на ней нацарапана учебная ложка с дырками. Ну вот, из этой кружки невозможно пить, гигантские заколки-невидимки и телефон с Bluetooth, который проигрывает только одну песню YouTube. Сейчас также здесь можно купить дюжину керамических яиц с лицами и свечу в виде линейки, которая укорачивается по мере использования. Ну, такое. Проект придумали художницы Лилия Диринг и Мэри Энн Картер. Они попросили авторов переосмыслить привычные товары из магазинов у дома. В результате на полках появились работы более 70 местных художников стоимостью от 1 до 10 тысяч долларов. После

0: Словам организаторок, обычные галереи могут отпугивать посетителей. Цены не всегда указаны, а порядок покупки бывает очень непонятен. В магазине неудобства, у каждого предмета есть ценник. Художницы хотят сделать покупку искусства проще и помочь авторам зарабатывать на своих работах. Картер отмечает, что в магазинах у дома обычно покупают недолговечные вещи, которые очень скоро становятся непригодны для использования или просто ненужные. Здесь эту идею перевернули. Посетителям предлагают уникальные предметы, которые могут остаться с ними на всю жизнь. То есть они уже изначально ненужные, но могут пригодиться. Вот такой парадокс. Изначально нужные вещи могут стать ненужными, а изначально ненужные вещи могут пригодиться. Давайте сегодня поговорим про ненужные вещи. Тема вечернего шоу «Полезный Михайлов» в хозяйстве пригодится. Учились водить на копейки, который лет 20 вспылилось в гараже у вашего соседа, который он продал вам за бесценок. Вот сейчас захотелось такую купить. Ваш брат не угадал с размером при покупке свитера, а вам он оказался в самый раз, а может быть, вы собираете у знакомых фотографов неудачные снимки для вашего собственного грандиозного арт-проекта. Рассказывайте, как вам очень пригодились некие вещи, которые оказались совершенно не нужны их предыдущим владельцам. Ваши истории пишите на Макс Радио Максимум по номеру 8-926-007-1037, 8-926-007-1037 и в официальную группу Радио Максимум, официальный канал Радио Максимум в Максе. И учтите, здесь ваши сообщения очень даже нужны. Лучшие из них зачитаю в эфире. После рекламы «Гориллас» и «Шайндаун».
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
3: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
4: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГН 127-3924-74741, 16+.

0: жить. Ноль плюс.
1: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Тук-тук-тук! В дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
3: Никуда не спешить. Успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится. И жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
10: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
9: И все?
10: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
9: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
10: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
11: ООО «Капибара». Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Горелось на Радио Максимум Клинт Иствуд. 18:59, предлагаю вам через максимальный портал нырнуть в следующий час, где вас уже ждут 30 Seconds to Mars с эпичной классикой This is War. Three Days Grace, шикарная Animal I Have Become. Мощнейшая Killing in the Name of Тома Морелло, Зака де ля Рочи, Rage Against the Machine. Моя любимая новинка Дотри, The Bottom. Вот вам минимум 4 причины не застревать в предыдущем часе, даже воспоминаниями, а махнуть в следующий.
1: В Москве 7 часов вечера. Вы слушаете Радио Максимум. 103,7 FM.

Открывает этот час Мьюз. Тоже из классического. По звучанию Hysteria. Coming up, Shine Down. Новая Young Again.

0: Шикарная новинка от Shinedown Young Again. Надежда прислала мне фотку листка наполовину желтого, наполовину зеленого. Красивый листочек. И пишет: «Осенняя красота природы. Не смогла пройти без фото». Надежда, ну ты в следующий раз держись. Лето смогло пройти мимо тебя без фото. И ты мимо осени сможешь. Артем пишет: «Не могу поверить, что меня по радио объявили. Кость, спасибо, что делаешь этот вечер еще веселее. Я смотрю максимум уже 3 года. Как только мы переехали из квартиры в дом, я начал ездить в школу. По утрам, когда туда езжу, слушаю утреннее шоу Чака Шуманского, а вечером тебя. Спасибо большое, Артем. Только вот правильно, что ты не можешь поверить, что тебя по радио объявили. Этого не было. Ну, вернее, было, но только в твоей голове. Добро пожаловать во взрослую жизнь». «Привет, Костя», — пишет Иван. «Так в свое время и виниловые проигрыватели с кассетными магнитофонами, и все физические носители кто-то посчитал бесполезными вещами. А теперь спекулянты всех мастей пытаются перещеголять друг друга в попытках толкнуть все это как можно дороже». Иван, дорогой, не называй честных людей спекулянтами. Термин из прошлого. Раньше спекулянтами называли людей, которые искали, где бы купить подешевле и кому бы продать подороже. А сейчас это бизнесмены, уважаемые люди.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Где ты, там «Максимум». Дома, за рулем, на работе, в умных часах или на смарт-ТВ. Выбирай свой формат и слушай максимально. Доступно в App Store и Google Play.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Лохов кому бы продать подороже? Ну да, что, сейчас бизнес называется. Раньше реально статья за это была. Но очень сильно время поменялось, конечно, раньше статья из-за обмен валюты была, сейчас вон их, конечно, уже совсем мало осталось, но официально и в банках меняют, и обменники тоже существуют, так что все то, что раньше было уголовным, нынче узаконено. И наоборот тоже. Ну, я не говорю, что там раньше было «О, здорово!» А сейчас плохо, либо наоборот, сейчас «О, круто!» Раньше было плохо. Нет, просто... Время другое, тогда и сейчас. После рекламы Guns N' Roses. Вот сейчас до рекламы, а после рекламы будет другое время. Будет Guns N' Roses, а потом Дотри, супер песня.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
7: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
8: Торопись!

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, на Борделис. Кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
8: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
9: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая

0: 2026 года. Подробности в официальных дилерах Havail City на сайте havail.ru. 13+.
1: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Дотри, The Bottom. Сегодня мы говорим о тех случаях, когда вам пригодилось что-то совершенно ненужное, что-то ненужное другим людям. И вот в раздел или в разряд, или не знаю, там вообще в ненужное в Москве глобально попала вот эта самая капсула, которая висит над аркой, вернее, под аркой живописного моста в Москве. Вы понимаете, о чем я? Там, где Крылатская, там вот этот вот парк развлечений. И там живописный мост, красная арка, которая очень красивая. Я считаю, что очень красивая подсветка. И там висит такая плюшка, такая пилюля, такая летающая тарелка. Такая штука, которую раньше называли там, не знаю, там яйцом каким-то. Кепкой Лужкова даже ее называли одно время. Чего там есть сейчас, спрашивают люди. Да ничего там нет сейчас, она абсолютно бесполезна. Там хотели открыть ресторан, и даже зал сделали вроде как. Потом ЗАГС там хотели открыть почти на 100-метровой высоте с видом на водную гладь Москвы-реки. Но ни одна идея не осуществилась. Почему? Спросите вы, из-за

0: пожарной безопасности, отвечу я. Соответственно, ну, если там пожар, действительно, эвакуация будет сильно затруднена на такой высоте, потому что туда должны, по идее, везти два лифта или один лифт, который по этой дуге живописно, вот этой арки красной, должен ходить вверх-вниз. Но представляете, если вдруг пожар и чего, и куда тогда люди денутся? Все там сгорят чертям собачьим. Свадьба превратится в барбекю. И есть, конечно, выход. Я знаю, что есть спасательные системы, которые основаны на веревках. Веревки, которые обвязываются вокруг человека. Но как вариант, можно около каждого столика расположить количество вот этих спасательных китов, таких веревочных спасательных наборов, равных количеству людей за столиком. И таким образом спасти ситуацию. Но я так понимаю, никому это не надо. Никто этим заморачиваться не хочет. Вот бы там открыть какой-нибудь культурный центр имени меня. Или какую-нибудь максимальную дискотеку. Но опасно, я понимаю, потому что любая максимальная дискотека будет что? Правильно, дети, огонь.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
8: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
9: Вы владелец бизнеса, а значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: 30 Seconds to Mars, This is War.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Еще немножечко про здравоохранение, прям чуть-чуть полезно.

полезных советов и статистики. Чтобы снизить тревожность, нужно отказаться от бургеров и чипсов, уверяют ученые. Зануды. Исследование показало, что у людей, которые сократили ультрапереработанную пищу, примерно на 85% улучшило психическое состояние и снизилась тревожность. У меня иной раз без бургера тревожность повышается. Пока не съем, не пройдет. Но редко делаю это, слово сказать. И мой пример не берите за пример. Россияне выпили энергетиков на безумные 155 миллиардов рублей только за первые 6 месяцев года. Они купили 651 миллион литров напитка. Это да, вот энергии в России не хватает как-то. Так, в Москве начали ставить новогодние декорации. Не относятся к здравоохранению, но, тем не менее, какие-то психологи, астрологи, какие-то вот эти вот нумерологи и вся вот эта вот околонаучная братья рекомендуют ставить елки в октябре уже, чтобы подманить богатство и пополнение в семье в начале года. Не поставить ли елочку? И... сейчас интересная, правда, информация. Кальян, оказывается, лечит запоры. Этой методикой пользовался еще Александр II. По историческим воспоминаниям, утро императора начиналось с кальяна, чашки кофе и прогулки. Считалось, что такой ритуал помогает работе кишечника. А вы его в рот суете.

0: Все это «Максимум». Каждую среду в 11 вечера на радио «Максимум».
1: Умеющий уши да услышит.
2: Ты хотел сказать «умеющий слушать да услышит».
1: Ну, типа того.
0: Программа «Умеем слушать». Плачет наш город.
1: Чак Изобелин, который расскажет все про новую русскую музыку, афиш, концерт недели и, конечно, куда без моей любимой рубрики «Ностальжия». Мы вам еще покажем, точнее дадим послушать, каждую среду в 23:00 в программе «Умеем слушать» на радио «Максимум».
0: Реклама.

0: жить.
1: Ноль плюс.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Сидя на веранде прибрежного кафе, напускала по воде солнечные зайчики с серебряными босоножками. И думала:
5: прокатиться на электропароходе по реке или пригласить Макса на пикник вон там, в тени акации.
4: На Московском острове каждый день как отпуск. Отпуск длиной в жизнь.
6: Остров Аддонстрой. Квартиры в курортном центре столицы. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Помоги оплатить. ChatGPT и Claude. Я час мучаюсь.
8: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
7: И все?
8: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
7: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
8: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
9: ООО «Капибара».
10: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Aerosmith и Youngblood, My Only Angel. Чуть не упустил, заслушался. Хорошая вещь. 2:01. Айда в следующий музыкальный час, где вас ожидает My Chemical Romance. Песни из серии, слава богу, по радио не видно клип Teenagers. Бесконечная Bittersweet Symphony от The Verve. Крутейшая The Prodigy, Voodoo the People. Новая Pretty Reckless, For I Am Death. И не только, дальше больше.
1: В Москве 8:00 вечера.

Клаксонс на Радио Максимум, Golden Skans. Дмитрий Б. пишет: «Привет, Радио Максимум». Здорово, Дмитрий. С днем учителя, спасибо. Джулия пишет из Санкт-Петербурга. Кость, привет, привет, Джулия. Добрейшего понедельника. Спасибо за прекрасный музыкальный дуплет в виде Rage Against the Machine и Depeche Mode. Просто чума всегда, пожалуйста. Хотя в силу текущих новостей лучше сказать огонь. Да, чуму лучше не упоминать. Бегу домой в отличном настроении в любимой компании. Счастливо тебе добежать. Владислав пишет: добрый, много лет назад кто-то выбросил ресивер. Да, сегодня мы говорим о том, как нам в какой-то момент пригодились совершенно никому не нужные вещи. Кто-то выбросил ресивер, стоял у помойки, чистый, хороший, Technics. Взял домой. Ну, очевидно, его забирали в психбольницу. Человек, который выбросил ресивер, или после этого забрали, или до, или в процессе. Но нормальный человек в здравом уме ресивер Technics выбросить не может. И он работает до сих пор. 15 лет прошло, и пульт к нему нашел. Вообще огонь. 15 лет уже, говорил уже. С советскими S90 долбит нормально. Долбит стерео. Класс. Александр К. пишет: «Ой, Костя, что там бизнесмены, предприниматели, передовая образовательных направлений? Даже в школе есть класс предпринимательский». Класс. Я попробовал себе представить в советские времена класс спекулянтов.

0: Авторские, нет, спекулянтские, вот, да. Класс, прикольно. Класс, класс. Игорь Борода пишет. Как говорил кот Матроскин, что продать что-то ненужное, сначала надо купить что-то ненужное, а у нас денег нет. Давай шарик мы тебя продадим. Нет, там последовательность другая, там шарик, давай мы тебя продадим. Все это голосом Табакова, шедевр. Да, в рот. Да, именно так у нас употребляет кальян, к сожалению. А император знал секрет. Константин, царь, знал, что делает, или кто-то из крепостных прикололся, подсказал. Не ртом, говорит. Александр Киселев просто мемчик прислал. Мемчик классный. Фотка такого мужика брутального с бородой. Такой прям работяга в комбинезоне. Надпись «Механик». Тот же мужик с бородой в комбинезоне, только вся морда в мазуте. Подпись «Дизельный механик». И тот же мужик, только уже выстриженные виски. То, что осталось на голове, забрано в пучок сзади. В ушах тоннели, накрашенные губы. Надпись «Механик электромобилей».
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, максимум Линкин Парк, максимум Рамштайн, максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и включай.

0: Limp Bizkit, Nokia. 20:19, точное московское. Анна пишет нам: Кость, привет. Привет, Анна. С праздником у тебя, коллега. Спасибо, коллега, взаимно. Пусть твои студенты радуют тебя все больше и больше. Ну куда уж больше, мои студенты супер. Красавицы и красавцы, огонь. Павел пишет: не по теме. В Севастополе сегодня было плюс 30. У меня все. Я так с горшка в детстве орал. У меня все.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка «Точка.Банка» всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть «Точка.Банк».
3: ТАО «ОО Банк. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на «Точка.ком» 18+ реклама.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
9: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
10: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман!
11: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
12: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
13: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии.

0: Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: Нянька в погонах. С понедельника по четверг в 20:00.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Свежий от Pretty Reckless, For I'm Dead.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Игорь пишет нам: привет, Костя, привет, Игорь. Ползем в пробке, только Максимум спасает от нее. Всем добра, понедельник, день тяжелый. Спасибо, да. Но не устаю повторять о том, что степень тяжести понедельника зависит от степени легкости проведенных выходных. У меня выходные были просто огнища. На Эли Ранчо был Октоберфест. И я тоже был причастен к тому, что закупил кеглю пива. Там одна у них рванула. Но, в общем, без приключений не обошлось, но был огонь. Вкуснейшие сосиски, мясо там, все вообще, осада, барашек. И по диджею тоже не вышло, но вы сами диджеили круче, чем я у костра. У очага просто это было просто кайф, кайф, кайф. Я сам сидел, получал удовольствие. То есть в этот раз я только получал удовольствие. Это были абсолютно кайфные выходные. Спасибо, Эли Ранчо, спасибо Октоберфесту. В следующем году увидимся. Наверное, уже там только на Новый год теперь. Криштиану Роналду пишет: дядь Кость, передай привет Олесе Мельник и ее дню рождения. Передаю Олесе Мельник не только приветик и поздравления, но еще и салютик на Радио Максимум. Это все в честь Олеси Мельник. Желаю тебе, Олесенька, перемолоть все невзгоды в новом году твоей жизни. Рамиль Бадрединов пишет: всем большой привет и, как обычно, эфир на Максимум.
1: Радио Максимум.
0: Далее из музыкальных планов My Chemical Romance, Teenagers, The Verve с бесконечной Bittersweet Symphony сэмплом из Rolling Stones, Audioslave Like a Stone, прямо сейчас Travis, Closer.

0: Like a Stone, Audioslave на Радио Максимум. Крис Корнелл, спасибо большое. 20.47, точное московское время. Говорим сегодня про случаи, когда нам вдруг пригодилось что-то, больше никому совершенно не нужно. Роман Беляев пишет: как-то купил корпус для своего ноута взамен поломанного. Продавец сказал: думал, они уже никому не нужны, пора выбросить. Также продал пролежавший без дела 8 лет модуль Тукан от сигналки. Думал, он никому не нужен, но нашелся человек, который захотел провести эксперимент с сигналкой своего авто. А это его мы слышали в лихие 90-е в каждом дворе. Приветствую Константин и всех максимальных радиослушателей, пишет Михаил Гарин. Какая фамилия классная. Обожаю гиперболоид инженера Гарина. Там Петр Петрович, правда, был. Поздравления и всего самого наилучшего твоему отцу. Спасибо, Михаил, замечательному актеру Чок. Спасибо же. Как-то в детстве в деревне у бабушки нашел на скотном дворе мешок с книгами, видимо, приготовленный куда-то на выброс. Сверху лежали Стругацкие. «Трудно быть богом» и «Далекая радуга». Круто, офигенно. Стругацкие обожаю. Заинтересовал, читал запоем, с тех пор полюбил фантастику. И Стругацких. Всем добра и хорошего вечера. Спасибо большое, Михаил. Алексей Пирогов пишет: добрейшего вечера, Константин. Душевно эфирите. Спасибо, Алексей. Нашел в молодости как-то у друга на даче шинель. Удалил все лишнее. Отдал в химчистку. Носил долго. Дополняло мой образ тогда казаки, штанишки в обтяжечку и шинель с поднятым воротником. Ух! То есть, я так понимаю, штанишки в обтяжечку — это леггинсы или что, треники? И все это заправлено в казаки, сверху шинель. Я даже не знаю, к какому неформальному объединению отнести, Алексей Пирогов, твой образ. Сейчас разве что поклонники Вани Дмитриенко-то ходят.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. От прыжков толпы из 15 человек к большим мировым турам. От прямолинейного гитарного инди к бесконечным экспериментам с жанрами. От простых личных историй к концептуальным рассказам об антиутопичных мирах. Радио Максимум представляет специальную неделю группы Nothing But Thieves. Свежие треки с нового альбома Stray Dogs. Красочная подборка песен из всей дискографии и много неожиданных фактов об одной из самых ярких рок-групп нового поколения. Ты узнаешь, зачем гитарист Доминик Крейг выдавал себя за фронтмена? Как обычный имбирь чуть не оставил вокалиста Конора Мейсона без глаза? Что заставило их написать первый в своей истории концептуальный альбом? И другие удивительные истории о самобытных и неповторимых героях современной рок-музыки. Слушай специальную неделю группы Nothing But Thieves с 5 по 11 октября на радио Максимум.
2: Реклама.

0: жить.
1: Ноль плюс.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: О, Капибара.
5: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Global Tech Forum. Цифровая трансформация бизнеса. Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Цифровизация управления персоналом, маркетинга и продаж клиентского сервиса.

0: Индустриальная роботизация, кибербезопасность, облачные технологии. 150 спикеров, 3000 участников. 16 октября. Кластер Ломоносов. Регистрируйся на сайте globaltechforum.ru. Технологический партнер «Радио Максимум». 18+. «Радио Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют. После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
1: Категория 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-570. 79 77 99.

0: Foo Fighters, Asking for a Friend. В следующем часе мрачный хоррор от Metallica, I Disappear. Барная классика от AC/DC, Highway to Hell. Новая от Nickelback, Bones for the Crows. Немножечко панк-рока от The Offspring, Why Don't You Get a Job. Ну и не забывайте про Heavy Monday. Сегодня в 23.00 Серега Хоббит раздаст вам настоящего, тяжелого, ржавого, металлического, максимально крутого музла. В 23.00 на Радио Максимум Heavy Monday Сереги Хоббита. Why don't you get a job? Ну а за мной же приехали. Поехал на дырешку к отцу.
1: Костя, такси пришел!
2: Костя Михайлов на радио «Максимум». В Москве 9 часов вечера.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840, 0+.
3: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
4: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, улица 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой.

0: Вот и с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
1: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
6: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман!
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой Nothing But Thieves на радио «Максимум». Стоило Nothing But Thieves выпустить первый альбом и завоевать свою первую фан-базу, как у них тут же появился расписанный график гастролей на несколько лет вперед. Музыканты поняли, чтобы потом не страдать от дедлайнов, лучше взяться за работу над следующей пластинкой прямо в дороге. Даем слово гитаристу Доминику Крейгу.
1: «Не хочу обидеть другие группы, но это довольно-таки наивно не писать музыку во время тура».
0: Вот только кто бы знал, что выступления на больших аренах по всему миру будут соседствовать с постоянными проблемами и неприятностями. Например, шоу в Будапеште пришлось отменить, потому что вокалист Конор Мейсон попал себе ножом в глаз.
1: «Я просто резал себе имбирь. Вообще ничего рок-н-ролльного. Кончик ножа вдруг отломился и прилетел мне прямо в глаз».
0: Затем музыканты прилетели в Шанхай и поняли, что авиакомпания где-то потеряла весь их багаж со всеми гитарами. Ну а финалом «Черной полосы» стала вспышка сальмонеллеза внутри группы. Но все эти беды не помешали Nothing But Thieves доделать и выпустить один из самых ярких рок-альбомов 2017 года.
2: Nothing But Thieves. Амстердам.

0: Реклама.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: О, Капибара.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

новом часе ты услышишь 30 Seconds to Mars. Green Day. The Rolling Stones.

0: Где-то на совещании в офисе.
1: Уважаемые коллеги, предлагаю начать. Сергей Витальевич, вам слово.
2: Everybody fucking up! Yeah!
0: Drop dead! Он просто слишком любит Heavy Monday на радио Максимум. Если знаешь слово

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: ООО «Капибара».
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Всем привет, мои дорогие любители альтернативы. Меня зовут Сергей Хоббит, и я вновь открываю вам двери в мир металла и андеграунда программы Heavy Monday. В течение этого часа тут только лучшие хиты, проверенные новинки от самых крутых бендов мира. Сегодня у нас тут убойный набор. Возвращение легенд, неожиданные камбэки, много металла и, конечно, русские тяжеловесы. Погнали! Чтобы понять, насколько серьезный сегодня список, я поставлю вам новый трек группы Slipknot «Арсенал».

0: Slipknot вернулись, причем максимально неожиданно. Arsenal — это первый новый трек группы за 3 года и первый релиз на их собственном лейбле. А еще первый релиз после ухода Сида Уилсона и Крэга Джонса. И первый трек с новым барабанщиком Элоем Касагранде. Клип тоже есть в Ютубе, его снял сам Шон Клоун Крэхан. Но это все, конечно, не имеет значения, потому что дальше у нас еще много классных новинок.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: From First to Last анонсировали новый EP We Were Bleeding Anyway, который выйдет 2 октября на Fearless Records. И, конечно, выпустили новый трек The Said Your Ghost Was a Promise. Это, кстати, первый сингл с EP, а также первый материал группы с новым вокалистом Lil Lotus. В EP будет 6 песен, и это первый полноценный релиз группы за долгое время. Итак, в эфире Радио Максимум, From First to Last, The Said Your Ghost Was a Promise.

0: Это были From First to Last, They Said Your God Was a Promise в рубрике новинки программы Heavy Monday. Дальше космический звук от группы Starset.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Группа Starset выпустила новый трек Annihilation. Это первый новый сингл после альбома Horizons 2021 года. Уникальность их в том, что музыка группы — это часть умышленной вселенной. Основатель группы Дастин Бейтс придумал предысторию, согласно которой группа была создана как часть инициативы некой организации под названием Starset Society. Сюжет там таков. Общество перехватило таинственное послание, сигнал из космоса, и создание.

Звезде Змееносца, который предсказывает будущее человечества и его возможную гибель из-за технологий. Цель группы – донести это послание до людей через музыку, клипы, разные перформансы, книги и даже концерты. И сегодня мы будем слушать новое сообщение от них. Итак, это Starset Annihilation.

0: Это были Stars & Annihilation. Дальше по графику группа Miss May I.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Miss May I выпустили сингл Highbrow Thieves с грядущего альбома No Place For Me, который выйдет 2 октября на Solid State Records. Вокалист Леви Бентон объяснил смысл песни так. Highbrow Thieves написан от лица человека, работающего до потери пульса, получающего приказ от людей без угрызений совести. Воры здесь охотятся не за богатством или предметами. Они крадут нечто гораздо более ценное – твое время. Давайте послушаем, что у них получилось. Итак, это Miss May I, Highbrow Thieves.

0: Это были Miss May I, Hybrid Thieves в рубрике новинки программы Heavy Monday. Дальше свежак от Саасин.
1: Heavy Monday на радио Максимум. Максимум.
0: Группа Саасин недавно вернулась в строй с вокалистом Ковом Рэбером, который не пел с ними более 10 лет, и выпустил очередной сингл «Just Be Honest». Вот что о сингле говорит гитарист Бо Бёрчелл. «Мы знали, что в «Just Be Honest» есть что-то особенное с самого момента ее создания. Это редкое чувство, когда ты сразу понимаешь, что песня будет важна для альбома. Ну а так ли это, ребята? Узнаем прямо сейчас. Итак, это Саасин «Just Be Honest».

0: Incredible совсем Just Be Honest в рубрике новинки программы Heavy Monday. Дальше по графику свежих от Zero Signal.
1: Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает?

0: Спасает всех нас.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
3: Ребята из города Талса, что в Оклахоме, под названием Zero Signal, выпустили новый трек Echoes. Они, кстати, играют в стиле Red Dirt Emotional Metalcore, как они это называют. Эмоциональный металкор красной земли или красной глины.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: максимум.
1: Группа Weekend's Romance выпустила новую версию трека One by One с приглашенным вокалистом Рори Родригесом из Dayseeker. Это часть проекта All is Beautiful Because We're Doomed, но с припиской Circularity. Это специальное издание, которое включает 4 совершенно новые песни и 6 переосмысленных версий треков с оригинального альбома, каждая с участием разных приглашенных музыкантов. Там уже вышли коллаборации с Led Rons и Heaven's Gate, а впереди еще фиты с After the Burial, Currents и Beauty Tomorrow. Короче, решили We Came As Romans обновить свой материал. Итак, в рубрике новинки этой недели We Came As Romans One by One.

0: Это Брюк Эмис Романс, One by One, фит с Дайсикером в рубрике новинки программы Heavy Monday. Дальше по графику рубрика «Русские тяжеловесы».
1: Heavy Monday. На радио «Максимум, максимум».
0: В рубрике «Русские тяжеловесы» сегодня группа «Ермак» с треком «Океан». Это заметный выход за рамки привычного звучания. Он выдержан в духах «Старого дельфина» с экспериментальным звуком, который сильно отличается от предыдущих работ коллектива. «Океан» войдет в грядущий альбом, релиз которого запланирован на первую пятницу февраля 2027-го. Давайте послушаем, что у них получилось. Итак, это «Ермак» с треком «Океан».

0: Севастополь, Ермак, Океан в рубрике «Русские тяжеловесы». Ну а дальше по графику прекрасная половина металла.
1: Heavy Monday на радио «Максимум». «Максимум».
0: Группа Spirit Box неожиданно выпустила новый сингл «Morning». Это их первый новый материал после альбома «Tsunami Sea», вышедшего в марте 2025 года. Вокалистка Кортни Лапланте описывает «Morning» как более мелодичный рок-ориентированный трек по сравнению с предыдущим материалом. Давайте послушаем, что у них получилось. Итак, это Spirit Box «Morning».

0: Это были Spirit Box Morning в рубрике «Прекрасная половина металла» программы Heavy Monday. Дальше по графику старая добрая альтернатива и группа El Niño.
1: Heavy Monday. На радио «Максимум». «Максимум».
0: Старые добрые «El Niño» выпустили новый трек «Born to Suffer», первый сингл с новым вокалистом Томми Рулеттом. Рулетт заменил Марка Селила, покинувшего группу в августе 2024-го, вместе с гитаристом Марком Риццо. Из-за смены состава «El Niño» отменили выход альбома «Immortals», который был полностью записан. Сейчас они работают над первым альбомом с Рулеттом, а сам новый вокалист известен по участию в группе «Jinx». Ну а с «El Niño» он дебютировал в прошлом году. Давайте послушаем, что у них получилось. Итак, это «El Niño», «Born to Suffer».

Это были Linio Born to Suffer. И, как по мне, это лучшее направление группы за долгие годы. В рубрике «Старая добрая альтернатива» программы Heavy Monday. Дальше по графику внезапный Мотли Крю в рубрике «Отцы металла».

0: радио «Максимум, максимум».
1: Мотли Крю выпустили ранее не сдавшуюся демозапись «Nobody Knows What It's Like To Be Lonely» из сессии марта 1981 года, представляете? В целом, это часть юбилейного бокс-сета к 45-летию дебютного альбома «Too Fast For Love», который выйдет 30 октября. Так что предлагаю прямо сейчас отправиться в прошлое, 80-е, и послушать трек Мотли Крю «Nobody Knows What It's Like To Be Lonely».

0: Это были Motley Crue, Nobody Knows What It's Like To Be Lonely в рубрике «Отцы металла» программы Heavy Monday. Трек, между прочим, является демозаписью группы родом из 1981 года. Ну а дальше на очереди рубрика «За гранью» с самым мощным металлом.
1: Heavy Monday. На радио «Максимум». «Максимум».
0: Группа Suicide Silence анонсировала свой 8-й студийный альбом «Grassless», который выйдет 20 ноября, и выпустила первый сингл, заглавный трек, собственно, одноименный с альбомом. Записан релиз с продюсером Хантером Янгом из Psycho Frame и Остином Кубом, который занимался The Devil Wears Prada. Релиз приурочен к 20-летию классического альбома «The Cleansing». И в целом «Grassless» — это возвращение к ранним дедкор-кордям группы в стиле MySpace-эры. Давайте послушаем, что у них получилось.

0: Это были Suicide Silence Graceless в рубрике «За гранью» программы Heavy Monday. Дальше по графику наши музыкальные спа, рубрика «Перед сном».
1: Heavy Monday на радио «Максимум». «Максимум».
0: Сегодня в рубрике «Перед сном» группа «Президент», которая без каких-либо полноценных релизов прокатала весь 2025 по всем крупным фестивалям США. И, наконец-то, вот, в этом году выпустила дебютный альбом «Blood of Your Empire». Сегодня поставлю вам трек с него, который называется «Sleepwalker». Он отлично подходит для рубрики «Перед сном» программы «Heavy Monday».
2: Добрый

были президент Слипволкер в рубрике «Перед сном» программы Heavy Monday. Дальше по графику «Ваш сон». Ну а новинка, как обычно, в понедельник в 23.00. Меня зовут Сергей Хоббит, и я желаю вам отличной трудовой недели. Услышимся. Всем металл!

0: Реклама.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
0: ООО «Капибара». Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Вопросов много.
1: Сколько арбузных корок ты оставишь после себя этой осенью?
0: На каком уровне огня ты обжариваешь стейк в самом начале?
1: Сколько раз ты то снимешь, то наденешь, то снимешь, то наденешь ветровку этой осенью?
0: Ответ один.
2: Максимум.
1: Да.
2: Максимум.
1: Да.
2: Максимум.
1: Да.

знать, любить, гордиться. Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

каждом ритме, в каждом слове, в каждом звуке. Максимум. Радио.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. 4-цилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте. BLG X50+. Уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
7: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
9: Капсикам.
8: Маме скрутила шею весной.
9: Капсикам.
8: Плечо подмывает у сына порой.
9: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
8: Капсикам. И боль на удалении.
9: Капсикам. Моя сила в движении.
10: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

новом часе на максимум. Металлика. Ленни Кравиц. Стереофоникс. Бифи Клайра. Дальше больше. В Москве 2 часа ночи.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

максимум. Новое. Royal Blood. 10 over 10.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77 537 49 от 17 апреля 2013 года. Выдано